0: В эфире радио «Овози точек».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози точек» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози точек» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози точек». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози точек».
2: Уважаемые слушатели, здравствуйте. Русский блок «Радио «Овози точек» начинает свою работу в студии Метабарины Мунджон. За режиссерским пультом работает Адолат Азизова. Новости на канале «Овози точек». Ознакомьтесь с анонсами. Первый международный форум пищевой промышленности соберет участников в Душанбе. Обсужден вопрос создания логистического центра на пограничном пункте Дусти. В Таджикистане состоится третий форум лингвистов. ВОЗ запускает программу на 518 миллионов долларов для борьбы со вспышкой Эболы. Об этих и других новостях вы узнаете из нашего выпуска. Первый международный форум пищевой промышленности и выставка пищевой промышленности «Таджикистан-2026» состоится с 20 по 21 августа в городе Душанбе. Как сообщили в Министерстве промышленности новых технологий Республики Таджикистан, форум и выставка проводятся при поддержке правительства Республики Таджикистан в сотрудничестве с международными отечественными партнерами. Мероприятия посвящены развитию пищевой промышленности, привлечению инвестиций, презентации современных технологий, обмену международным опытом и расширению торгового сотрудничества. В международном форуме пищевой промышленности примут участие промышленные компании, экспортеры, инвесторы и представители деловых кругов из различных стран. В Душанбе обсужден вопрос реализации проекта по подготовке предварительного технико-экономического обоснования создания логистического центра на пограничном контрольно-пропускном пункте Дусти, расположенном в городе Турсунзаде. Об этом было сказано в ходе встречи министра транспорта Таджикистана Азима Ибрахима со страновым директором Европейского банка реконструкции и развития в Таджикистане Хальгером Вифелем, старшим специалистом банка по развитию транспорта, подготовке и реализации проектов Гарри Кандейсоном, а также представителями компаний Сербии и Болгарии. Как сообщает Министерство транспорта Республики Таджикистан, на первом этапе стороны проанализировали организационно-правовые, технические и экономические аспекты проекта. В Комитете по делам женщин и семьи при правительстве Республики Таджикистан состоялось первое заседание правления Общественного совета женщин Таджикистана. Как сообщили в комитете, основная цель заседания – заключалось в объединении усилий активных женщин страны для более значимого вклада в благоустройство, защиту национальных интересов, укрепление мира и единства, а также обеспечение устойчивого развития Республики Таджикистан. Заседание Совета стало площадкой для обмена мнениями и опытом по вопросам расширения участия женщин в реализации стратегических целей государства и созидательной деятельности. Участники также обсудили совершенствование политико-правового и культурного образования женщин и девушек, а также поддержку женских инициатив. Третий форум лингвистов стран, имеющих общий язык и культурное пространство под названием «Наш язык, наш мир» состоится с 15 по 18 октября в Республике Таджикистан. Об этом сообщили в Комитете по языку и терминологии при правительстве Республики Таджикистан. Третий форум лингвистов приурочен к 35-летию государственной независимости. В нем планируется участие лингвистов и исследователей со всего мира, занимающихся изучением и исследованием таджикского языка. Следует отметить, что таджикский язык считается одним из древнейших языков мира. На этом языке выдающиеся ученые, деятели науки и литературы создавали произведения мирового значения, внеся значительный вклад в сокровищницу мировой культуры и цивилизации. Сегодня таджикский язык является родным языком миллионов коренных жителей таких стран, как Иран, Афганистан, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Индия, Пакистан и других, поскольку таджики с древнейших времен проживали в этих регионах. И переходим к другим новостям. В Таджикистане до 30 мая засеяли хлопком 182 448 гектаров. Из них на 147 410 гектарах уже есть сходы. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства Республики Таджикистан. Следует отметить, что хлопководство не только обеспечивает промышленность страны сырьем, но и играет ключевую роль в создании рабочих мест для населения и производства готовой продукции. Хлопок является основным экспортным товаром страны. Его реальная стоимость на мировом рынке имеет тенденцию к ежегодному росту. В поселке имени Хамида Алиева Зафарабадского района началась уборка зерна. Об этом сообщает исполнительный орган государственной власти Зафарабадского района. На полях, засеянных зерном, получен хороший урожай. Дыханские хозяйства Мавджадин, Фарух, Шаш и Дуньор сообщили, что засеют освободившиеся земли повторно. Для выращивания второго урожая на убранных землях высаживают овощи, кукурузу и кормовые культуры. Также ведется наблюдение за состоянием роста других культур. Уважаемые слушатели, теперь переходим к зарубежным новостям. Загрязненные продукты питания ежегодно являются причиной около 866 миллионов случаев заболеваний и 1,5 миллиона смертей. Такие данные привела Всемирная организация здравоохранения в преддверии Всемирного дня безопасности пищевых продуктов, сообщается на сайте Центра новостей ООН. На Африку, Юго-Восточную Азию приходится почти 3/4 всех случаев заболеваний пищевого происхождения и около 60% связанных с ними смертей. ООН. Более 2 миллиардов человек в мире не имеют доступа к чистой питьевой воде. Особенно опасны загрязненные продукты для детей младше 5 лет. По статистике, они почти в 3 раза чаще страдают от болезней, связанных с небезопасными продуктами питания, чем дети старшего возраста и взрослые. Всемирная организация здравоохранения и Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний представили 6-месячный план стоимостью 518 миллионов долларов для борьбы со вспышкой лихорадки Эбола в Африке, передает Казинформ со ссылкой на Рейтер. Заболевание уже стало 4-й по масштабам эпидемии Эбола за всю историю наблюдения. Программа направлена на поддержку Демократической Республики Конго и Уганды, где зафиксированы случаи заражения, а также на подготовку соседних государств к возможному распространению вируса. Среди предусмотренных мер – усиление санитарного контроля на границах, расширение тестирования и повышение готовности медицинских служб. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейсус заявил, что распространение инфекции происходит быстрее, чем удается разворачивать ответные меры. Вспышка распространяется быстро, а мы все еще пытаемся наверстать упущенное, отметил глава организации. Гигантские осьминоги, жившие от 100 до 72 миллионов лет назад, могли достигать длины до 19 метров, что делает их одними из крупнейших беспозвоночных. Известных науке, они, вероятнее всего, являлись высшими морскими хищниками. Как передает репорт, об этом сообщает Кауда со ссылкой на данные исследования в журналах. Наши выводы свидетельствуют о том, что первые осьминоги были гигантскими хищниками, занимавшими вершину морской пищевой цепи в меловой период, заявил палеонтолог Якусира Иба, возглавлявший исследование. По размеру челюсти ученые оценили длину этих осьминогов примерно в 7-19 метров. Самые крупные особи соперничали по размерам с морскими рептилиями того времени – мозазаврами и плевиозаврами. Почему эти гигантские существа исчезли, пока неизвестно. По словам Ибы, это может быть связано как с конкуренцией, так и масштабными изменениями окружающей среды. Однако, вероятнее всего, они вымерли. Уважаемые слушатели, это были все новости, поступившие на этот час. Ну а мы продолжаем передачи радио «Овозе Туджик». Не переключайтесь.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу возжег твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волось седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

ты ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смерть.

в Таджикистане, итоги сбора и перспективы производства. Войны вводят современную технологию полива для помидоров. Полезные свойства помидоров и советы специалистов. В Республике Таджикистан до 30 мая текущего года собрано 32 174 тонны картофеля. Площади посева в фермерских хозяйствах и коллективных садах составляют 36 271 гектара. Средняя урожайность – 170 центнеров с каждого гектара. Ученые отмечают, что среднегодовое потребление картофеля на одного жителя страны составляет 11 300 килограммов, что в совокупности достигает почти 1 300 000 тонн в год. При этом рекомендованная норма потребления для одного человека – 92 килограмма, а для обеспечения населения республики требуется произвести около 830 000 тонн картофеля. Специалисты подчеркивают, что увеличение производства конкурентоспособности продукции, насыщение потребительского рынка и обеспечение населения отечественными продуктами напрямую зависит от рационального использования земель, включая приусадебные участки. Посев картофеля на приусадебных землях позволяет семьям обеспечивать себя свежей продукцией и создавать запасы на будущее. Картофель в системе севооборота ценится как предшествующая культура, способствующая разрыхлению верхнего слоя почвы и снижению количества сорняков. Основной способ выращивания – через клубни. В Таджикистане картофель выращивается в Рашской долине, районах Хатлонской области, Сагдийской области, Гисарской долине и в регионе Горно-Бадахшанской автономной области. Наиболее качественный сорт соответствует условиям Рашской долины. В районе Айни внедряются новые методы рационального использования земель и современные технологии сельского хозяйства. В фермерском хозяйстве имени Туграла впервые осуществлен посев рассады помидоров с применением капельного полива. Капельное орошение обеспечивает доставку воды непосредственно к корневой системе растений, минимизируя ее потери. Этот метод способствует улучшению роста и развития растений, снижению производственных затрат и повышению урожайности в условиях изменения климата и необходимости рационального использования природных ресурсов, внедрение таких технологий имеет особую значимость. После завершения подготовки и установки всей системы капельного полива рассада помидоров будет высажена на подготовленные участки. Специалисты уверены, что использование этой технологии позволит увеличить урожайность и обеспечить местные рынки качественной сельскохозяйственной продукцией. В случае положительных результатов данный опыт будет распространен на другие хозяйства района. Помидор – один из самых питательных овощей, содержащий витамины, минералы и антиоксиданты, оказывающие положительное влияние на здоровье человека. В его составе присутствует витамин С, А, К и В6, а также калий, марганец и фосфор, которые укрепляют иммунитет и полезны для кожи. Витамин А улучшает зрение, предотвращает ночную слепоту и дегенерацию макулы. Помидоры богаты антиоксидантом ликопеном, способствующим снижению риска рака, в том числе легких и желудка. Регулярное употребление помогает поддерживать нормальное давление, укрепляет нервную систему, оказывает противовоспалительное и антибактериальное действие, улучшает работу органов пищеварения и обмен веществ. Особенно рекомендуется употреблять помидоры людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, ожирением и нарушениями обмена веществ. Сигарокурильщикам помидоры помогают нейтрализовать токсины и выводить их из организма. Специалисты советуют употреблять овощ свежим, в салатах или в составе приготовленных блюд, избегая консервированных помидоров с солью или уксусом, которые могут усиливать заболевания желудка и сосудов. Это были главные новости аграрного сектора страны. Вы слушали рубрику «Агронюс» на радио «Овози Тоджик» на волне 105.5 FM. С вами была Угло Январи. Спасибо, что были с нами.

на закатном берегу место нашей встречи. На закатном берегу я скучаю по тебе.

0: Радио ВОЗ и Тоджик вещает свои программы на 8 языках: таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио ВОЗ и Тоджик – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. А радио ВОЗ и Тоджик – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио ВОЗ и Тоджик – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио ВОЗ и Тоджик.
1: Уважаемые слушатели, проект «Каса 1000» нацелен на развитие инфраструктуры выработки электроэнергии из возобновляемых источников, призван обеспечить передачу 1300 мегаватт избыточной электроэнергии из стран Центральной Азии на рынки Южной Азии. Для этого создается новая энергетическая инфраструктура, соединяющая Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан и Пакистан. Кыргызстан и Таджикистан, обладающие богатыми запасами гидроэнергетических ресурсов, сталкиваются с избытком электроэнергии в летние месяцы. В то же время Афганистан и Пакистан испытывают острый дефицит электроэнергии, особенно в летний период. Это приводит к частым отключениям, негативно влияющим на промышленность, малый бизнес и уровень жизни населения. Создание общей системы передачи электроэнергии позволит Кыргызстану и Таджикистану экспортировать экологически чистую гидроэлектроэнергию в Афганистан и Пакистан, одновременно улучшая доступ к электроснабжению в южноазиатских странах. В рамках реализации проекта «КАСА-1000» министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума и министр энергетики Кыргызстана Талайбек Ибраев обсудили вопросы тестирования инфраструктуры высоковольтной межрегиональной линии электропередачи. В ходе рабочего визита в Казахстан стороны договорились о проведении испытаний, включающих проверку воздушных линий, трансформаторов и подстанций. После завершения тестирования и устранения выявленных несоответствий планируется запуск проекта в полном объеме. На данный момент реализация проекта «КАСА-1000» продолжается в Кыргызстане. Полным ходом идет строительство высокой ЛЭП 500 кВ протяженностью 456 км. В частности, на 100% завершено строительство ячейки на подстанции 500 кВт «Датка». Монтаж опор завершен на 100%. Прокладка высоковольтной линии полностью завершена. Это 456 километров. Планируется, что строительные работы будут полностью завершены к концу августа 2024 года, говорится в сообщении Министерства энергетики Кыргызстана. В июле 2024 года министр энергетики Таджикистана заявил на пресс-конференции в Таджикистане, что работы по проекту «КАСА-1000» в Таджикистане завершены. Строительство проекта на территории Пакистана планируется завершить к концу текущего года. Далер Джума сообщил, что благодаря интенсивным переговорам между странами, участницами проекта «КАСА-1000» и партнерами по развитию, в первую очередь Всемирным банком, удалось возобновить финансирование и, соответственно, продолжить строительство афганского участка линии электропередачи. Министр выразил надежду, что создание необходимой инфраструктуры в Афганистане завершится до конца следующего года. Это позволит нам запустить проект в начале 2026 года, сказал он. Глава Минэнерго Республики Таджикистан уточнил, что в соответствии с заключенными между странами-участницами проекта договоренностями в течение 10 лет после запуска ЛЭП «КАСА-1000» поставки из Таджикистана будут осуществляться исключительно в летнем периоде года с мая до сентября. Проект «Централь Азия» «КАСА-1000» предполагает строительство трансграничной линии электропередачи, посредством которой планируется поставлять электроэнергию из Таджикистана и Кыргызстана в Афганистан и Пакистан. Официальный запуск реализации проекта «КАСА-1000» состоялся в мае 2016 года в городе Турсунзаде при участии глав государств и правительств четырех задействованных в нем стран. Совокупный бюджет строительства ЛЭП общей протяженностью 1 400 000 км составляет около 1 200 000 000 долларов. Ну а теперь, уважаемые слушатели, предлагаем вашему вниманию запись исторического события. Главы государств, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, и президент Кыргызской Республики, уважаемый Садыр Жапаров, в режиме онлайн сдали в эксплуатацию линию электропередачи 500 кВт Дат-Касохт, построенную в рамках реализации проекта «Каса-1000».
2: В 2025 году завершились строительные работы в рамках проекта «Каса-1000» в Республике Таджикистан и в Кыргызской Республике. Также в августе 2025 года ожидается завершение строительных работ в Исламской Республике Пакистан. Общая стоимость всего проекта составляет более 1,2 миллиарда долларов США. В то же время строительство в таджикской и кыргызской части проекта составило около 544 миллионов долларов США, что составляет 45,3% от общей стоимости всего проекта. Проект «Каса-1000» финансируется Всемирным банком, Европейским инвестиционным банком, Европейским банком реконструкции и развития, Исламским банком развития, Министерством иностранных дел, Содружество наций и развития Великобритании и Агентством США по международному развитию. В рамках данного проекта будет построено 1387 километров линий, две конвертерные станции для передачи 1300 мегаватт электроэнергии. Зеленая электроэнергия будет экспортироваться в летнее время Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан, в Афганистан и в Исламскую Республику Пакистан. В рамках реализации проекта «Каса-1000» были построены новые энергетические объекты. Завершено строительство ЛЭП 500 кВт от подстанции Датка в Кыргызстане до подстанции Сукт-500 в Таджикистане протяженностью около 480 километров, которая позволит направить электроэнергию в оба направления и повысить устойчивость сетей Центральноазиатской электроэнергетической системы. В рамках проекта «Каса-1000» по Кыргызстану установлено 1243 опоры. Построена линия электропередачи протяженностью 456 километров. Построена дополнительная ячейка 500 кВт на подстанции Датка. От данной подстанции линии тянутся через Джалалабадскую, Ошскую и Баткенскую области до границы с Таджикистаном. Построена ЛЭП 500 кВт между подстанциями Ригар-500 и Санктуда на юге Таджикистана протяженностью 115 километров, что значительно укрепит внутренние сети Таджикистана. Санктудинская конвертерная станция является не только первой в Центральноазиатском регионе конвертерной станцией, но и самой большой преобразовательной станцией на территории СНГ. Построенная инфраструктура постоянного тока от Республики Таджикистан в Исламскую Республику Пакистан создает энергетический мост между двумя регионами – Центральной и Южной Азии, которая позволяет передавать до 11 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год. Республика Таджикистан и Кыргызская Республика совместно будут передавать зеленую электроэнергию в Исламскую Республику Пакистан в объеме до 5 миллиардов киловатт-час в год или около 5% от общего объема потребления электроэнергии Пакистана. При этом доходы двух стран от экспорта электроэнергии по самым скромным подсчетам будут составлять более 250 миллионов долларов США в год. В рамках проекта поддержки сообществ «Каса-1000» Республики Таджикистан и Кыргызская Республика привлекли финансирование в размере более 50 миллионов долларов США для строительства социальной и экономической инфраструктуры в 153 населенных пунктах, бенефициаром которых являются более 320 тысяч жителей двух стран. Социальный компонент является нарративом проекта «Каса-1000». В тарифе на каждую проданную киловатт-час электроэнергии заложены отчисления на поддержку местных сообществ. В Афганистане возобновилось строительство проекта. Более 95% необходимых материалов импортированы в Афганистан. В 2027 году ожидается полное завершение строительства в Афганистане и начало коммерческой эксплуатации проекта «Каса-1000». Проект «Касса 1000» открывает новую страницу в истории сотрудничества стран Центральной и Южной Азии, способствуя укреплению добрососедских отношений, улучшению благосостояния населения и обеспечению устойчивого экономического роста в регионе.
1: Уважаемые слушатели, предлагаем вашему вниманию комментарии профессора Российско-Таджикского славянского университета Рахмона Ульмасова.
3: Благодаря этому документу мы открываем новый путь в торгово-экономических отношениях между нашими странами. Именно приграничье было очень хорошее торговое отношение между нашими странами. Я думаю, что в этом вопросе мы должны идти дальше, и это будет развиваться. Это только начало экономического развития, потому что мы, и Таджикистан, и Кыргызстан, мы, как соседи, зависимы друг от друга. Мы можем помочь друг другу. Мы должны оказывать развитие не только торговли, но и рынка труда. Каждая совместная работа в этом направлении – большое событие. Это первое. Второе. То, что наши лидеры подключили «Касса 1000», это проект 21 века. Дай Бог, чтобы этот проект был реализован и в Афганистане, хотя там уже идет большая работа. А это означает, что мы соединены вместе Центральная Азия и страны Юго-Восточной Азии, значит, до Пакистана. А в последующем можем идти дальше из Пакистана в Индию в этом направлении. А для реализации этой цели мы должны завершить строительство Рагунской ГЭС. И это означает, что мы вносим большой вклад в развитие этого региона. Это с одной стороны. С другой стороны, экспорт электроэнергии приносит доход в бюджет нашей страны.
1: Уважаемые слушатели, это был наш комментарий. Как вы уже были проинформированы, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, и президент Кыргызской Республики, уважаемый Садыр Жапаров, в режиме онлайн сдали в эксплуатацию линию электропередачи 500 киловольт Датка-Сохт, построена в рамках реализации проекта «Касса 1000».

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг. Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

Вода – это жизнь. Вода – сама жизнь. Она – колыбель жизни на планете Земля. Без нее не могут существовать ни живые организмы, ни растения. Вода составляет почти 80% веса человека, и от нее зависит протекание всех жизненно важных процессов обмена веществ. Сама жизнь зародилась в воде, вышла из воды и неразрывно связана с водой. Весь окружающий нас мир нельзя представить без воды. Вода поистине чудо природы и заслужила того, чтобы стать эталоном. Это замечательное по своим свойствам вещество непрерывно совершает кругооборот и в природе. Ежегодно с поверхности водоемов, океанов и морей, рек и озер испаряется почти 450 тысяч кубических километров воды, обогащая влагой земную атмосферу. Поднимаясь вверх, парообразная вода охлаждается и, превращаясь в дождь, град или снег, снова возвращается на нашу планету. Вода, выпадающая в виде осадков, бедна примесями. В 10 литрах дождевой влаги всего лишь около 1 трети грамма сухого вещества. Но при дальнейшем своем путешествии, особенно в глубоких слоях земной коры, она насыщается газами, обогащается многими минеральными и органическими соединениями и, выходя на поверхность целебным источником, становится бесценным природным даром.

несмотря на то, что в отличие от других природных ресурсов, вода возобновляется в процессе ее круговорота на Земле, с каждым годом все острее ощущается дефицит ее в чистом и в пресном виде. Из громадных запасов воды на земном шаре только 1% годится для питья. А если учесть, что запасы пресной воды распределены по разным регионам планеты неравномерно, что с ростом потребности промышленного и сельскохозяйственного производства, коммунального хозяйства общее потребление воды увеличилось во много раз, то станет понятным, что человечество на современном этапе сталкивается с глобальной экологической проблемой. Почти 1,5 миллиарда людей в странах азиатского и африканского континента, Латинской Америки испытывают нехватку питьевой воды.

Когда поешь ты, горная река, тебе в созвучии просится строка. Волнуя грудь, летишь стремглав бегуня, печали сердца, не спросив веселое плясунье. Кто ты? Родник, вскипающий фонтаном, ущелье горного прозрачным великаном. Была слезой, ключом, ручьем, рекою стала. Глазам, рукам, мечтам родное стало.

Чехии величайшего поэта Мирзо Турсунзаде. По инициативе президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона 2003 год с одобрением Генеральной Ассамблеи ООН был объявлен Международным годом пресной воды и получил всемирное признание. С ним связано усиление мер по сохранности чистых вод, борьбе с загрязнением естественных водоемов и бассейнов, эффективному управлению формированием и рациональным использованием водных ресурсов. Глобальное ухудшение экономической ситуации не миновало и Центральную Азию. Трагедия Аральского моря, снижение качества воды и, как следствие, распространение различных инфекционных заболеваний – все это не может не вызывать тревоги. Она вызвана тем, что горному Таджикистану судьбой выпало быть источником пресной воды для всего Центрально-Азиатского региона. Высокие горы республики – крупнейший в СНГ очаг современного оледенения, общая площадь которого достигает почти 9000 квадратных километров и охватывает до 6% всей территории страны. На Памире находится и самый крупный в мире горно-долинный ледник имени Сеченко, достигающий в длину 77 километров. Ледники Таджикистана – это поистине национальное достояние республики, величайшее благо. Это гигантские аккумуляторы самой дорогой на планете влаги, хранители значительных запасов пресной воды.

Сказочные народные понятия о живой и мертвой воде теперь получат свое научное объяснение. Горные ледники и снежники не только гигантские резервуары живых вод, но и фабрики по их производству. Давно подмечен бурный расцвет жизни у кромки тающего льда как в горах, так и на равнине. Ученые объясняют это особой структурой, а следовательно особыми физиологическими свойствами ледниковой или снежной талой воды. Талая вода, составляющая в жаркое сухое лето до 60% речного стока, становится хлопком и зерном, овощами и фруктами, виноградом и цитрусовыми. Ледники дают жизнь горным рекам и озерам бассейна главной артерии Центральной Азии Амударьи, которые наполнены экологически чистой водой. Речные артерии – это электрическая энергия, это орошение земель, это удовлетворение технических, хозяйственных и бытовых потребностей. Это, в конечном счете, и благотворное влияние на климат окружающих территорий.

Новости на канале Овози.ка. Знакомьтесь с анонсами. Первый международный форум пищевой промышленности соберет участников в Душанбе. Обсужден вопрос создания логистического центра на пограничном пункте Дусти. В Таджикистане состоится третий форум лингвистов. ВОЗ запускает программу на 518 миллионов долларов для борьбы со вспышкой Эболы. Об этих и других новостях вы узнаете из нашего выпуска. Первый международный форум пищевой промышленности «Выставка пищевой промышленности Таджикистан-2026» состоится с 20 по 21 августа в городе Душанбе. Как сообщили в Министерстве промышленности новых технологий Республики Таджикистан, форум и выставка проводятся при поддержке правительства Республики Таджикистан в сотрудничестве с международными отечественными партнерами. Мероприятия посвящены развитию пищевой промышленности, привлечению инвестиций, презентации современных технологий, обмену международным опытом и расширению торгового сотрудничества. В международном форуме пищевой промышленности примут участие промышленные компании, экспортеры, инвесторы и представители деловых кругов из различных стран. В Душанбе обсужден вопрос реализации проекта по подготовке предварительного технико-экономического обоснования создания логистического центра на пограничном контрольно-пропускном пункте Дусти, расположенном в городе Турсунзаде. Об этом было сказано в ходе встречи министра транспорта Таджикистана Азима Ибрахима со страновым директором Европейского банка реконструкции и развития в Таджикистане Хальгером Вифелем, старшим специалистом банка по развитию транспорта, подготовке и реализации проектов Гаре Кандесаном, а также представителями компаний Сербии и Болгарии. Как сообщает Министерство транспорта Республики Таджикистан, на первом этапе стороны проанализировали организационно-правовые, технические и экономические аспекты проекта. В Комитете по делам женщин и семьи при правительстве Республики Таджикистан состоялось первое заседание правления Общественного совета женщин Таджикистана. Как сообщили в комитете, основная цель заседания – заключалось в объединении усилий активных женщин страны для более значимого вклада в благоустройство, защиту национальных интересов, укрепление мира и единства, а также обеспечение устойчивого развития Республики Таджикистан. Заседание Совета стало площадкой для обмена мнениями и опытом по вопросам расширения участия женщин в реализации стратегических целей государства и созидательной деятельности. Участники также обсудили совершенствование политико-правового и культурного образования женщин и девушек, а также поддержку женских инициатив. Третий форум лингвистов стран, имеющих общий язык и культурное пространство под названием «Наш язык, наш мир» состоится с 15 по 18 октября в Республике Таджикистан. Об этом сообщили в Комитете по языку и терминологии при правительстве Республики Таджикистан. Третий форум лингвистов приурочен к 35-летию государственной независимости. В нем планируется участие лингвистов и исследователей со всего мира, занимающихся изучением и исследованием таджикского языка. Следует отметить, что таджикский язык считается одним из древнейших языков мира. На этом языке выдающиеся ученые, деятели науки и литературы создавали произведения мирового значения, внеся значительный вклад в сокровищницу мировой культуры и цивилизации. Сегодня таджикский язык является родным языком миллионов коренных жителей таких стран, как Иран, Афганистан, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Индия, Пакистан и других, поскольку таджики с древнейших времен проживали в этих регионах. И переходим к другим новостям. В Таджикистане до 30 мая засеяли хлопком 182 448 гектаров
Из них на 147 410 гектарах уже есть сходы. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства Республики Таджикистан. Следует отметить, что хлопководство не только обеспечивает промышленность страны сырьем, но и играет ключевую роль в создании рабочих мест для населения и производства готовой продукции. Хлопок является основным экспортным товаром страны. Его реальная стоимость на мировом рынке имеет тенденцию к ежегодному росту. В поселке имени Хамида Алиева Зафарабадского района началась уборка зерна. Об этом сообщает исполнительный орган государственной власти Зафарабадского района. На полях, засеянных зерном, получен хороший урожай. Дыханские хозяйства Мавджадин, Фарух, Шаш и Дуньор сообщили, что засеют освободившиеся земли повторно. Для выращивания второго урожая на убранных землях высаживают овощи, кукурузу и кормовые культуры. Также ведется наблюдение за состоянием роста других культур. Уважаемые слушатели, теперь переходим к зарубежным новостям. Загрязненные продукты питания ежегодно являются причиной около 866 миллионов случаев заболеваний и 1,5 миллиона смертей. Такие данные привела Всемирная организация здравоохранения в преддверии Всемирного дня безопасности пищевых продуктов, сообщается на сайте Центра новостей ООН. На Африку и Юго-Восточную Азию приходится почти 3/4 всех случаев заболеваний пищевого происхождения и около 60% связанных с ними смертей. ООН. Более 2 миллиардов человек в мире не имеет доступа к чистой питьевой воде. Особенно опасны загрязненные продукты для детей младше 5 лет. По статистике, они почти в 3 раза чаще страдают от болезней, связанных с небезопасными продуктами питания, чем дети старшего возраста и взрослые. Всемирная организация здравоохранения и Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний представили 6-месячный план стоимостью 518 миллионов долларов для борьбы со вспышкой лихорадки Эбола в Африке, передает Казинформ со ссылкой на Рейтер. Заболевание уже стало 4-й по масштабам эпидемии Эбола за всю историю наблюдения. Программа направлена на поддержку Демократической Республики Конго и Уганды, где зафиксированы случаи заражения, а также на подготовку соседних государств к возможному распространению вируса. Среди предусмотренных мер – усиление санитарного контроля на границах, расширение тестирования и повышение готовности медицинских служб. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение инфекции происходит быстрее, чем удается разворачивать ответные меры. Вспышка распространяется быстро, а мы все еще пытаемся наверстать упущенное, отметил глава организации. Гигантские осьминоги, жившие от 100 до 72 миллионов лет назад, могли достигать длины до 19 метров, что делает их одними из крупнейших беспозвоночных. Известных науке, они, вероятнее всего, являлись высшими морскими хищниками. Как передает репорт, об этом сообщает Каода со ссылкой на данные исследования журнала. Наши выводы свидетельствуют о том, что первые осьминоги были гигантскими хищниками, занимавшими вершину морской пищевой цепи меловой период, заявил палеонтолог Якусира Иба, возглавлявший исследование. По размеру челюсти ученые оценили длину этих осьминогов примерно 7-19 метров. Самые крупные особи соперничали по размерам с морскими рептилиями того времени – мозазаврами и плевиозаврами. Почему эти гигантские существа исчезли, пока неизвестно. По словам Ибы, это может быть связано как с конкуренцией, так и масштабными изменениями окружающей среды. Однако, вероятнее всего, они вымерли. Уважаемые слушатели, это были все новости, поступившие на этот час. А мы продолжаем передачи радио «Овозе Туджик». Не переключайтесь.

Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О, город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой. Уважаемые слушатели, сейчас мы расскажем о Льве Гумилеве. Лев Гумилев выучил таджикский язык из всех языков, которые изучал, знал его лучше всего. Основатель мира национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, всегда призывает к изучению иностранных языков, в том числе русского и английского. Вместе с тем следует понимать, что знание государственного языка страны пребывания является качеством цивилизованного человека и признаком уважения к народу, среди которого живешь. И еще. Таджики всегда отвечают взаимностью тем, кто проявляет почтительность к книгам, языку, истории, обычаям и традициям. Литературовед Мансур Суруш делится раздумьями о том, какой пример уважительного отношения к таджикскому языку и культуре подавали представители различных национальностей. Во все времена были и есть представители различных национальностей, которые великолепно владели и владеют таджикским литературным языком. «Иных я видел и с удовольствием слушал», – пишет Мансур Суруш. Это Цицилия Бану, жена из подвижника Абулкасыма Лахути, за 30 лет переведшая 9 томов «Шахнаме» великого Абулкасыма Фирдоуси. Профессор Людмила Успенская, мать Тимура Зульфикарова и автор ряда учебников русского языка для таджикских школ, вместе с Мухаммаджоном Арахими, составившая таджикско-русский словарь. Мира Явич, переводившая на русский язык таджикские сказки, в том числе «Козу кудрявые ножки». Клавдия Благовещенская Улугзаде, супруга Сатыма Улугзаде, большой знаток таджикского фольклора. Их зять – профессор Альберт Хромов, слывший по праву всемирно известным ученым ягнобоведом, а также видный хозяйственный деятель Василий Захватов и, конечно же, влюбленный в природу Таджикистана и песни Шашмакома философ с душой поэта Вадим Зайченко. Да разве всех их перечислить? А об ученых Санкт-Петербургской востоковедческой школы говорить не приходится. Комиссаров Болдырев, Барагинский – помнится, когда отмечали 90-летний юбилей одного из основоположников современной таджикской литературы Абулкасыма Лахути в театре его имени, Цицилия Бану, выступая на безупречном таджикском языке, сказала: «Всю свою жизнь я любила двух Абулкасымов – Фирдоуси и Лахути». Зал встретил эти слова бурными аплодисментами. Недавно, пишет Мансур Суруш, я с приятным удивлением узнал, что таджикским языком прекрасно владел и широко известный в ученом мире Лев Николаевич Гумилев, единственный сын классиков русской литературы 20 века Анны Ахматовой и Николая Гумилева, бывший не только археологом, востоковедом, географом, историком, этнологом, философом, но еще и писателем-переводчиком, в том числе из фарси. Безусловно, этому способствовало посещение в 1931 году евразийцем, как называл себя Лев Гумилев, Таджикистана, где он за сравнительно короткий срок выучил наш таджикский язык. Вот фрагмент из биографии этого энциклопедически образованного человека, относящийся к этому периоду его жизни, которому дар слова был обещан от природы.

по решению Совнаркома и Президиума Академии наук. Руководил подготовкой к экспедиции научный совет под председательством академика Ферсмана. В совет входили ученые с мировым именем, среди них, например, Николай Вавилов. Паразитологическую группу, в которую попал Лев Гумилев, возглавлял Евгений Павловский, будущий академик и президент Географического общества СССР, основатель Тропического института в Таджикистане. Руководил экспедицией Николай Горбунов, личный секретарь Владимира Ленина, бывший управляющий делами Совнаркома и ректор Бауманского училища. В экспедиции участвовали 97 научных работников, всего около 700 человек, разделенных на 72 отряда. Остановившись в Сталинабаде, Лев Гумилев направился в Гисарскую долину, где до конфликта с начальником работал лаборантом-гельминтологом, после чего был отчислен за нарушение трудовой дисциплины. После этого он перебрался в долину Вахша и устроился на малярийную станцию в Дангаринском образцово-показательном совхозе. Здесь неплохо платили по меркам 30-х годов прошлого века и не было проблем с продовольствием. О своей работе Лев Гумилев через 30 лет вспоминал так. «Работа заключалась в том, что я находил болотца, где выводились комары, наносил их на план и затем отправлял воду парижской зеленью. Количество комаров при этом несколько уменьшилось, но уцелевших вполне хватило, чтобы заразить малярией не только меня, но и все население района». Уважаемые слушатели, и в завершение программы я хочу вам прочитать стихотворение отца Льва Гумилева, великого Николая Гумилева, «Жираф». Сегодня я вижу, особенно грустен твой взгляд, и руки особенно тонки, колени обняв. Послушай, далеко-далеко на озере Чат изысканный бродит жираф. Ему грациозная стройность и нега дана, и шкура его украшает волшебный узор, с которым равняться осмелится только луна, дробясь и качаясь на влаге широких озер. Вдали он подобен цветным парусам корабля, и бег его плавен, как радостный птичий полет. Я знаю, что много чудесного видит земля, когда на закате он прячется в мраморный грот. Я знаю веселые сказки таинственных стран про черную деву, про страсть молодого вождя. Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман. Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя. И как я тебе расскажу про тропический сад, про стройные пальмы, про запах немыслимых трав? Ты плачешь? Послушай. Далеко-далеко на озере Чат изысканный бродит жираф.

Кир второй, Караш или Куруш второй, Куруш и Кабир. Цилиндр Кира или Хартия Кира – древнеперсидский глиняный артефакт, был официально признан ЮНЕСКО одной из первых в мире хартий прав человека на 43-й Генеральной конференции в Самарканде 6 ноября 2025 года. Это произошло по инициативе Таджикистана и Ирана. Резолюция, предложенная Таджикистаном, подчеркивает историческое значение документа как одного из первых провозглашающих принципы уважения к культурному, религиозному и языковому разнообразию, а также свободы совести. Документ подчеркивает историческое духовное значение цилиндра Кира Великого как одного из первых гуманистических актов, провозглашающих ценности свободы совести, уважение к культурному многообразию и мирного сосуществования. Принятие данной резолюции вносит значительный вклад в укрепление общечеловеческих ценностей, развитие взаимопонимания между цивилизациями и продвижение диалога культур в рамках ЮНЕСКО. Следует напомнить, что цилиндр Кира – это глиняная табличка, созданная по приказу персидского царя Кира Великого в 538 году до нашей эры. Она считается одним из древнейших документов, провозглашающих права человека, и хранится в Британском музее.

1879 году при раскопках в древнейшей столице Вавилона был найден уникальный и значимый для исторической науки предмет – артефакт. Это был глиняный цилиндр, на котором Кир Великий повелел выбить клинописью список своих побед и милостливых поступков, а также перечисление предков. По повелению Кира Великого на нем были запечатлены грандиозные события, творимые царем, его милости побежденным, мероприятия и успешные завоевания. Артефакт сразу был отправлен в Британский музей. Цилиндр получил широкую известность после того, как последний шах Ирана в 1960 году провозгласил нанесенный на него текст первой в истории Декларации прав человека. Кир высказывается за отмену рабства и свободу вероисповедания. Шах пообещал строить свою политику в соответствии с заветами основателя персидской государственности. В довольно пространном предисловии манифеста живописуется безобразие вавилонского царя Набонида и обиды, которые он причинил богу Мардуку, храму Эсагилу и Вавилону. Когда терпение бога Мардука иссякло, он отыскал Кира, царя Аншана, вручил ему власть над народами и, наконец, верил его заботам Вавилон. В конце манифеста помещена молитва к вавилонским богам, а не с посланием благополучия Киру и его сыну и наследнику Камбису. В этом обрамлении помещен, собственно, текст манифеста, написанный от лица Кира.

Кир II Караш или Куруш II Куруш и Кабир, одаренный полководец и царь Перси, который еще при жизни получил прозвище Великий. Он основал мощную персидскую империю, объединив разрозненные государства от Средиземного моря до Индийского океана. Куруш и Кабир являлся великой исторической личностью, мудрым царем справедливости, толерантности, гуманности, честности и ярким политическим деятелем, сторонником и защитником справедливости, обеспечивший социальное равенство и соединивший более 70 народов трех континентов – Азии, Европы и Африки. Его декларация о праве считалась новым явлением политической и культурной жизни арийской цивилизации и первым нормативным актом, определившим право и свободу личности человека. Основу декларации о праве составляла организация светского и справедливого общества, которое посредством греческими и афинскими мудрецами проложило путь в Европу и заложило основы светского гуманистического общества. Почему персидский царь Кир был назван великим? Имя мудрого правителя и гениального стратега овеяно легендами. Многие факты навеки забыты, но до наших дней сохранились величественные монументы, свидетельствующие о победах Кира. Известно, что Кир был сыном Камбиса I из династии Ахеменидов, происходящей из вождей персидского племени Пасаргадов, правителей города Аншан. Он открывается полной титулатурой Кира, составленной на вавилонский лад. «Я, Кир, царь множеств, царь великий, царь могучий, царь Вавилона, царь Шумера и Аккада, царь четырех стран света, сын Камбиса, царя великого, царя Аншана, потомок Тиспа, царя великого царя, царя Аншана, вечное царственное семя, правление которого любят боги Бел и Набу, владычество которого приятно для их сердечной радости». Затем в манифесте от лица Кира говорится, как его многочисленные войска мирно вступили в Вавилон. После этого следует перечисление мероприятий, осуществленных Киром, которые полностью подтверждаются другими источниками. Кир претендовал на роль царя-освободителя. Он выполнил свои обещания, данные покорившимся его власти народам. Случай в истории исключительный, но вполне объяснимый. Стремясь к мировому владычеству, Кир хорошо понимал, что при помощи одного персидского войска только насилием ему этой цели не достичь. Он понимал также, что страны древней цивилизации, ставшие объектом персидских завоеваний, поражены смертельным недугом и готовы видеть в нем своего спасителя и исцелителя. Кир умело использовал это обстоятельство, чем и объясняется как его поразительные военные успехи, так и репутация отца и освободителя, которая закрепилась за ним в памяти не только персов, но и покоренных им народов, в том числе вавилонян, греков и иудеев.

0: уважаемые слушатели, чтобы узнать более подробно о жизни и деятельности Куруши Кабир, мы направились в Национальный музей древности Таджикистана.
1: Хаджаева Наргиз Джамиевна, сотрудник Национального музея древности Таджикистана, Института истории, археологии, этнографии, Академии наук Таджикистана, доктор исторических наук.
2: Почему все-таки Кир Великий вошел в историю? Потому что все-таки история, она богата была и людьми, и великими свершениями. Но именно Кир остался в памяти предков.
1: Ну, Кир, давайте будем говорить все-таки Куруши Кабир, да, на нашем родном языке, был основателем Первой мировой империи Ахеменидов, Ахеменидского государства, которое он основал в 550 году до нашей эры. Кир, он был из рода Ахемена, правил областью Аншан. Мать его, Мандана, была медийка, а отец – перс. Конечно же, Кир сам себя считал перс. Но раз он был перс, значит, иранец. То есть они наши кровные братья. Потому что вы знаете, что и иранцы, и таджики, у нас общие корни, мы вышли из среды индоиранцев. То есть иранцы так же, как и мы, потомки арийцев. Вот. Вот в этом плане, да, мы, получается, да, мы родственные. Во всей иранской группе нет, пожалуй, вот таких родственных душ, как таджики и иранцы. У нас общая культура, у нас обычаи. Несмотря на то, что ислам, мы все равно сохранили наши доисламские традиции, обычаи, которые, кстати, вот эти традиции соблюдались во времена ахеменидов. Так вот, Кир вошел в историю как основатель первой империи, государства Ахеменидов. Это произошло в 550 году. И он как бы был собирателем в области Фарс, вот в Иране. Да, он объединил, да, объединил земли. Он начал с запада, значит, это Вавилон, потом Египет. Сначала он начал с запада, а потом он уже, то есть вот эта вся Малая Азия вошла в состав империи, а потом он уже пошел и сюда, в Центральную Азию. Ну, на тот момент здесь жили наши предки, бактрийцы, сагдийцы, харизмийцы, саки, масагеты, которые в Авесте священной книги зороастризма именуются как там туры, саэна, саэма. То есть это все наши предки. И вот именно здесь, в Средней Азии, в Центральной Азии, он уже столкнулся с трудностями. Конечно, было сопротивление, сопротивлялись, это были восстания. Вы знаете, что Кир нашел свою смерть здесь.
2: Да.
1: В Средней Азии это царица масагетов Тамирис, она отомстила за смерть своего сына. Вы знаете, как, да? Это вот Геродот хорошо описал это, как вот отрезала она ему голову и засунула, да, в бурдюк, да, что он нашел смерть здесь. Ну вот вы знаете, несмотря на то, что он был завоеватель, да, но все равно для нашей истории он основатель государства, куда вошли наши предки, государственные образования, которые были на территории Средней Азии. И причем Кир, он был реформатором. Это вот то, как была создана государственная система. Больше всего, конечно же, Кир прославился цилиндр, знаменитый цилиндр Кира, который вошел в историю как первый правовой, то есть юридический документ, где были заложены основы современного права. Еще Кир, вот очень много споров идет в научной литературе про религию зороастризм. Все-таки была ли эта религия государственной в империи Ахеменидов? Вообще существуют такие понятия, как религиозные верования и религия. Религиозные верования, они переходят в статус религии после того, когда они канонизируются в государстве. Поэтому государственная эта религия, она была только в Сасанидском государстве, это уже 4 век нашей эры. Но при Кире на всей вот этой территории Центральной Азии, Ирана, господствовали зороастрийские религиозные верования, которые описаны хорошо очень древнегреческими историками, в частности, Геродотом. Ну и сам Кир, он считал себя, да, вот он говорит, я сын Камбиса, правитель Аншана, ариец по происхождению. То есть вот
2: царь царей.
1: Да, царь царей, шахан-шах. То есть вот они, вот, ну, самое вот здесь главное, что ариец по происхождению. То есть это говорит о том, что и иранцы, то есть и Кир, и наши предки.
2: Вот
1: то есть
2: мы, да. Предложение именно Ирана и Таджикистана.
1: Да, да, да. И вот почему вот отрадно заметить, что над этим документом, обоснованием, предложением работали именно два государства, Таджикистан и Иран совместно. Вообще, я очень рада, что вот в последние годы в ЮНЕСКО был принят не только цилиндр Кира, но и многие другие номинации, которые сейчас совместно. Навруз, да. Вот, да, вот эти праздники, Мехргон. Все мы это делаем вместе с Ираном. То есть у нас общее культурное наследие, которое мы сейчас в данный момент сохраняем вместе, и мы пропагандируем, потому что у нас очень богатое культурное, совместное культурное наследие. И причем я хочу сказать, что сами иранцы, они признают то, что именно в Таджикистане мы, таджики, являемся хранителями культурного наследия древних иранских народов.
2: Манифест.
1: Ну, вы знаете, поподробнее, я не юрист, я же историк. Я единственное могу вам сказать, что это вот первый правовой документ, который был принят вообще в истории.
2: Знаете, права там человека? Такие...
1: Нет, там не только права человека, там все, обо всех вот этих аспектах, которые входят в поле деятельности права, они кратко-кратко там были все изложены.
2: Ну, несомненно, значит, он умнее. Человек своего времени, передовой такой мыслитель.
1: Ну, да, да, конечно, несомненно. Ну, вы знаете, овладеть половиной мира, это же уже о многом говорит. Он был гений, как впоследствии Александр Македонский.
0: Как отметила историк Наргиз Хаджаева, она не юрист. О юридической стороне манифеста Куруши Кабир рассказал нам преподаватель Душанбинского педуниверситета Фаридун Кинджаев.
3: Бойси ифтихар аст ки эломе хуи башари Куруш Кабир, ки аз 39 банд иборат аст, нахустин эломе хуи башар дар ҷаҳон эътироф гардида аст ва нусхааш дар дохили бинои созмони милали муттаҳид ҷой дода шудааст.
0: Можно только гордиться тем, что манифест Курушу Кабир состоит из 39 глав, и его копия сегодня находится в здании Организации Объединенных Наций. Стоит отметить, что в 44 подглавах упоминается около 30 статей прав человека, которые используются в современных законодательных актах. Более того, еще 50 глав посвящены разнообразным юридическим аспектам, таким как налогообложение, преступления, нарушения законов. Манифест Куруша Великого заставляет нас сегодня задуматься о том, что Перс дал свободу иудеям, разрешил им вернуться на историческую родину и почитать своих богов. Это является свидетельством наличия демократии у наших предков, оживших еще 2500 лет тому назад.
3: Принципы демократии в замоне муасир мебошанд ки татбиқи он 2550 сол муқаддам мушоҳида мегарданд.
0: Ну а мы продолжаем беседу с Наргиз Хаджаевой.
2: А вот в истории не говорится, что он был за человек, просто вот как человек.
1: Ну, вы знаете, во-первых, детство у него было трудное.
2: Ужасное.
1: Вы в курсе, что он рос вообще среди рабов?
2: Угу.
1: Вот такое было воспитание. Камбиса, то есть он не был облелеен царской жизнью. Фактически, но он познал жизнь с детства, вот эти лишения, что это такое.
2: То есть
1: вот,
2: он
1: да.
2: Изнутри
1: все это он знал, да, он знал, как вот простые люди живут. Но при этом, вы знаете, вот, например, если мы сравним, да, он завоеватель считается. Вот, например, если мы посмотрим, есть ассирийские летописи, Вавилонии, вот летописи, которые на табличках. И вот они описывают, когда пришел Кир, он вот, допустим, там вот правители, они бесчинствовали, а когда Кир вот завоевал Вавилон, тот же самый Египет, он вернул народу то, что у них было.
2: Все-таки чем лояльно относился.
1: Да, он, и вы знаете, вот, видимо, то, что он жил среди рабов, среди простых людей, это сыграло большую роль, что его отношение вот к народу было...
2: Справедливым.
1: Да, вот правильно вы сказали, было справедливым. Mm-hmm. То есть он свысока не смотрел на простых людей. Это пишут и Геродот, и Ксенофонт, и Плутарх. Все они об этом пишут.
2: Поэтому он завоевывал, потому что народ, который был завоевывал, не сопротивлялся. То есть он обрел какие-то права.
1: Вы знаете, вот, например, на Западе не сопротивлялся. Ну, вот у нас в Центральной Азии, вы же знаете историю, что у нас все, кто сюда к нам не приходил, потому что территория, там жили наши предки, всегда жили таджики, кто не приходил, всегда мы сопротивлялись, угу. Наши предки. Угу. Это как бы уже в крови было. Ну, он, вы знаете, тем не менее, система вот его государственная, она была такая, вы знаете, выверенная.
2: Упорядоченная.
1: И, да, упорядоченная. Там налогообложение было, да, все платили, вот коррупции не было, вот, скажем, вот так вот. И вот, соответственно, цилиндр Кира, конечно, несомненно, над этим работали его подчиненные. В историю он вошел под его именем, потому что этот манифест он подписал. Как правитель государства. Почему говорят цилиндр Кира? Ну, это эпиграфический памятник. Считается, он на камне выгравирован.
2: Угу.
1: Как вот надписи вот этих ахеменидских царей. Это камень. Так же, как Кааба, Зороастра, они практически перекликаются, вот если посмотришь.
2: Угу.
1: Хотя там период очень большой, там почти полтысячелетия.
2: Но все равно одно вытекает из другого.
1: Нет, конечно, да.
2: Ничего конечно. Не происходит просто так.
1: Несомненно,
2: да.
1: Никуда
2: да. Не исчез. Вы как историк, что вы можете? Вот Куруши Кабир – это?
1: Основатель первого в мире государства. Империи.
2: Государство уже в современном нашем понятии.
1: Он представитель. При нем был принят первый манифест. Вот так называемый манифест Кира. Это цилиндр Кира. Это первый правовой документ в истории человечества. Он иранец, он перс. Он близок нам по крови.
2: Спасибо.

чем же еще прославился Кир Великий? Интересные факты насквозь пронизывают его биографию. Ниже представлен один из них. На первом этапе Киру, как всегда, сопутствовала удача. Перед своим войском царь распорядился поставить обоз, груженный бурдюками с вином. Отряд кочевников напал на обоз, воины выпили вино и, опьянев, без боя оказались в плену у персов. Возможно, все закончилось бы для персидского царя благополучно, если бы среди захваченных массагетов не оказался сын царицы. Узнав о пленении царевича, Тамирис рассвирепела и приказала убить хитрого перса любой ценой. Сражения массагета продемонстрировали такую ярость, что персам даже не удалось вынести с поля тело погибшего царя. По приказу Тамирис отрубленную голову Кира засунули в бурдюк с вином.

Смерть Кира II Великого не стала причиной краха его империи. Грандиозное царство Ахеменидов просуществовало в том виде, в котором его оставил одаренный полководец на протяжении еще 200 лет, пока Дария, потомка Кира, не сокрушил Александр Македонский. Кир Великий, персидский царь, был не только гениальным стратегом, умевшим просчитать любую мелочь, но и гуманным правителем, которому удавалось сохранять свою власть на завоеванных территориях без жестокости и кровопролития. В течение столетий персы считали его отцом народов, а евреи – помазанником Иеговы. В Сааргадах, первой столице Ахеменидов, находится мавзолей, где предположительно покоятся его останки. Есть все основания думать, что гробница самого основателя Персидской империи находилась в саду, огороженном стенами или галереями. Ариан писал о гробнице Кира II. В Сааргадах, в царственном саду, находится гробница Кира. Вокруг нее роща, усаженная разнообразными деревьями и орошаемая ручейками, и луг с высокой травой. Именно гробница персидского царя Кира Великого стала прообразом для всех последующих мавзолеев. Пасаргады, сады Фарса, древний персидский город, первая столица империи Ахеменидов, расположен на территории современной провинции Фарс в Иране на расстоянии 87 километрах северо-востока от Персиполя, в 130 километров от Шираза. Кир Великий начал в 546 году до нашей эры строительство своей столицы, однако он умер, когда строительство еще не завершилось. Позднее Дарий I построил Персиполь и перенес столицу туда. Уважаемый слушатель, это был наш рассказ о великом человеке Кире II.

0: эфире радио «Овози Точек».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози Точек» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози Точек» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози Точек». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози Точек».
2: Уважаемые слушатели, здравствуйте. Русский блок «Радио «Овози Точек» начинает свою работу в студии Метабарины Мунджон. За режиссерским пультом работает Адолат Азизова. Новости на канале «Овози Точек». Ознакомьтесь с анонсами. Первый международный форум пищевой промышленности соберет участников в Душанбе. Обсужден вопрос создания логистического центра на пограничном пункте Дусти. В Таджикистане состоится третий форум лингвистов. ВОЗ запускает программу на 518 миллионов долларов для борьбы со вспышкой Эболы. Об этих и других новостях вы узнаете из нашего выпуска. Первый международный форум пищевой промышленности и выставка пищевой промышленности «Таджикистан-2026» состоится с 20 по 21 августа в городе Душанбе. Как сообщили в Министерстве промышленности и новых технологий Республики Таджикистан, форум и выставка проводятся при поддержке правительства Республики Таджикистан в сотрудничестве с международными отечественными партнерами. Мероприятия посвящены развитию пищевой промышленности, привлечению инвестиций, презентации современных технологий, обмену международным опытом и расширению торгового сотрудничества. В Международном форуме пищевой промышленности примут участие промышленные компании, экспортеры, инвесторы и представители деловых кругов из различных стран. В Душанбе обсужден вопрос реализации проекта по подготовке предварительного технико-экономического обоснования создания логистического центра на пограничном контрольно-пропускном пункте Дусти, расположенном в городе Турсунзаде. Об этом было сказано в ходе встречи министра транспорта Таджикистана Азима Ибрахима со страновым директором Европейского банка реконструкции и развития в Таджикистане Хальгером Вифелем, старшим специалистом банка по развитию транспорта, подготовке и реализации проектов Гарри Кандейсоном, а также представителями компаний Сербии и Болгарии. Как сообщает Министерство транспорта Республики Таджикистан, на первом этапе стороны проанализировали организационно-правовые, технические и экономические аспекты проекта. В Комитете по делам женщин и семьи при правительстве Республики Таджикистан состоялось первое заседание правления Общественного совета женщин Таджикистана. Как сообщили в Комитете, основная цель заседания – заключалось в объединении усилий активных женщин страны для более значимого вклада в благоустройство, защиту национальных интересов, укрепление мира и единства, а также обеспечение устойчивого развития Республики Таджикистан. Заседание Совета стало площадкой для обмена мнениями и опытом по вопросам расширения участия женщин в реализации стратегических целей государства и созидательной деятельности. Участники также обсудили совершенствование политико-правового и культурного образования женщин и девушек, а также поддержку женских инициатив. Третий форум лингвистов стран, имеющих общий язык и культурное пространство под названием «Наш язык, наш мир» состоится с 15 по 18 октября в Республике Таджикистан. Об этом сообщили в Комитете по языку и терминологии при правительстве Республики Таджикистан. Третий форум лингвистов приурочен к 35-летию государственной независимости. В нем планируется участие лингвистов и исследователей со всего мира, занимающихся изучением и исследованием таджикского языка. Следует отметить, что таджикский язык считается одним из древнейших языков мира. На этом языке выдающиеся ученые и деятели науки и литературы создавали произведения мирового значения, внеся значительный вклад в сокровищницу мировой культуры и цивилизации. Сегодня таджикский язык является родным языком миллионов коренных жителей таких стран, как Иран, Афганистан, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Индия, Пакистан и других, поскольку таджики с древнейших времен проживали в этих регионах. И переходим к другим новостям. В Таджикистане до 30 мая засеяли хлопком 182 448 гектаров. Из них на 147 410 гектарах уже есть сходы. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства Республики Таджикистан. Следует отметить, что хлопководство не только обеспечивает промышленность страны сырьем, но и играет ключевую роль в создании рабочих мест для населения и производства готовой продукции. Хлопок является основным экспортным товаром страны. Его реальная стоимость на мировом рынке имеет тенденцию к ежегодному росту. В поселке имени Хамида Алиева Зафарабадского района началась уборка зерна. Об этом сообщает исполнительный орган государственной власти Зафарабадского района. На полях, засеянных зерном, получен хороший урожай. Дыханские хозяйства Мавджадин, Фарух, Шаш и Дуньор сообщили, что засеют освободившиеся земли повторно. Для выращивания второго урожая на убранных землях высаживают овощи, кукурузу и кормовые культуры. Также ведется наблюдение за состоянием роста других культур. Уважаемые слушатели, теперь переходим к зарубежным новостям. Загрязненные продукты питания ежегодно являются причиной около 866 миллионов случаев заболеваний и 1,5 миллиона смертей. Такие данные привела Всемирная организация здравоохранения в преддверии Всемирного дня безопасности пищевых продуктов, сообщается на сайте Центра новостей ООН. На Африку и Юго-Восточную Азию приходится почти 3/4 всех случаев заболеваний пищевого происхождения и около 60% связанных с ними смертей. ООН. Более 2 миллиардов человек в мире не имеют доступа к чистой питьевой воде. Особенно опасны загрязненные продукты для детей младше 5 лет. По статистике, они почти в 3 раза чаще страдают от болезней, связанных с небезопасными продуктами питания, чем дети старшего возраста и взрослые. Всемирная организация здравоохранения и Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний представили 6-месячный план стоимостью 518 миллионов долларов для борьбы со вспышкой лихорадки Эбола в Африке, передает Казинформ со ссылкой на Рейтер. Заболевание уже стало 4-й по масштабам эпидемии Эбола за всю историю наблюдения. Программа направлена на поддержку Демократической Республики Конго и Уганды, где зафиксированы случаи заражения, а также на подготовку соседних государств к возможному распространению вируса. Среди предусмотренных мер – усиление санитарного контроля на границах, расширение тестирования и повышение готовности медицинских служб. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение инфекции происходит быстрее, чем удается разворачивать ответные меры. Вспышка распространяется быстро, а мы все еще пытаемся наверстать упущенное, отметил глава организации. Гигантские осьминоги, жившие от 100 до 72 миллионов лет назад, могли достигать длины до 19 метров, что делает их одними из крупнейших беспозвоночных. Известных науке, они, вероятнее всего, являлись высшими морскими хищниками. Как передает репорт, об этом сообщает Кауда со ссылкой на данные исследования в журналах. Наши выводы свидетельствуют о том, что первые осьминоги были гигантскими хищниками, занимавшими вершину морской пищевой цепи меловой период, заявил палеонтолог Якусира Иба, возглавлявший исследование. По размеру челюсти ученые оценили длину этих осьминогов примерно 7-19 метров. Самые крупные особи соперничали по размерам с морскими рептилиями того времени – мозазаврами и плевиозаврами. Почему эти гигантские существа исчезли, пока неизвестно. По словам Ибе, это может быть связано как с конкуренцией, так и масштабными изменениями окружающей среды. Однако, вероятнее всего, они вымерли. Уважаемые слушатели, это были все новости, поступившие на этот час. Ну а мы продолжаем передачи радио «Овозе Туджик». Не переключайтесь.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу возжег твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг. Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства, неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским, благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

Добрый день, с вами Ола Янбари. В эфире рубрика «Агроньюз» с главными новостями сельского хозяйства на радио «Овозитоджик». К вашему вниманию анонсы новостей сегодняшнего выпуска. Картошка в Таджикистане. Итоги сбора и перспективы производства. Войны вводят современную технологию полива для помидоров. Полезные свойства помидоров и советы специалистов. В Республике Таджикистан до 30 мая текущего года собрано 32 174 тонны картофеля. Площади посева в фермерских хозяйствах и коллективных садах составляют 36 271 гектара. Средняя урожайность 170 центнеров с каждого гектара. Ученые отмечают, что среднегодовое потребление картофеля на одного жителя страны составляет 11 300 килограммов, что в совокупности достигает почти 1 300 000 тонн в год. При этом рекомендованная норма потребления для одного человека – 92 килограмма, а для обеспечения населения республики требуется произвести около 830 000 тонн картофеля. Специалисты подчеркивают, что увеличение производства конкурентоспособности продукции, насыщение потребительского рынка и обеспечение населения отечественными продуктами напрямую зависит от рационального использования земель, включая приусадебные участки. Посев картофеля на приусадебных землях позволяет семьям обеспечивать себя свежей продукцией и создавать запасы на будущее. Картофель в системе севооборота ценится как предшествующая культура, способствующая разрыхлению верхнего слоя почвы и снижению количества сорняков. Основной способ выращивания – через клубни. В Таджикистане картофель выращивается в Рашской долине, районах Хатлонской области, Сагдийской области, Гисарской долине и в регионе Горно-Бадахшанской автономной области. Наиболее качественный сорт соответствует условиям Рашской долины. В районе Айни внедряются новые методы рационального использования земель и современные технологии сельского хозяйства. В фермерском хозяйстве имени Туграла впервые осуществлен посев рассады помидоров с применением капельного полива. Капельное орошение обеспечивает доставку воды непосредственно к корневой системе растений, минимизируя ее потери. Этот метод способствует улучшению роста и развития растений, снижению производственных затрат и повышению урожайности. В условиях изменения климата и необходимости рационального использования природных ресурсов внедрение таких технологий имеет особую значимость. После завершения подготовки и установки всей системы капельного полива рассада помидоров будет высажена на подготовленные участки. Специалисты уверены, что использование этой технологии позволит увеличить урожайность и обеспечить местные рынки качественной сельскохозяйственной продукцией. В случае положительных результатов данный опыт будет распространен на другие хозяйства района. Помидор – один из самых питательных овощей, содержащий витамины, минералы и антиоксиданты, оказывающие положительное влияние на здоровье человека. В его составе присутствует витамин С, А, К и В6, а также калий, марганец и фосфор, который укрепляет иммунитет и полезны для кожи. Витамин А улучшает зрение, предотвращает ночную слепоту и дегенерацию макулы. Помидоры богаты антиоксидантом ликопеном, способствующим снижению риска рака, в том числе легких и желудка. Регулярное употребление помогает поддерживать нормальное давление, укрепляет нервную систему, оказывает противовоспалительное и антибактериальное действие, улучшает работу органов пищеварения и обмен веществ. Особенно рекомендуется употреблять помидоры людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, ожирением и нарушениями обмена веществ. Сигарокурильщикам помидоры помогают нейтрализовать токсины и выводить их из организма. Специалисты советуют употреблять овощ свежим, в салатах или в составе приготовленных блюд, избегая консервированных помидоров с солью или уксусом, которые могут усиливать заболевания желудка и сосудов. Это были главные новости аграрного сектора страны. Вы слушали рубрику «Агроньюз» на радио «Овозитоджик» на волне 105.5 FM. С вами была Угло Январи. Спасибо, что были с нами.

0: А радио «Вози Тойчик» вещает свои программы на 8 языках – таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио «Овози Тоджик» – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. А радио «Овози Тоджик» – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио «Овози Тоджик» – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио «Овози Тоджик».
1: Уважаемые слушатели, проект «Каса Тысяча» нацелен на развитие инфраструктуры выработки электроэнергии из возобновляемых источников, призван обеспечить передачу 1300 мегаватт избыточной электроэнергии из стран Центральной Азии на рынки Южной Азии. Для этого создается новая энергетическая инфраструктура, соединяющая Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан и Пакистан. Кыргызстан и Таджикистан, обладающие богатыми запасами гидроэнергетических ресурсов, сталкиваются с избытком электроэнергии в летние месяцы. В то же время Афганистан и Пакистан испытывают острый дефицит электроэнергии, особенно в летний период. Это приводит к частым отключениям, негативно влияющим на промышленность, малый бизнес и уровень жизни населения. Создание общей системы передачи электроэнергии позволит Кыргызстану и Таджикистану экспортировать экологически чистую гидроэлектроэнергию в Афганистан и Пакистан, одновременно улучшая доступ к электроснабжению в южноазиатских странах. В рамках реализации проекта «Каса Тысяча» министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума и министр энергетики Кыргызстана Талайбек Ибраев обсудили вопросы тестирования инфраструктуры высоковольтной межрегиональной линии электропередачи. В ходе рабочего визита в Казахстан стороны договорились о проведении испытаний, включающих проверку воздушных линий, трансформаторов и подстанций. После завершения тестирования и устранения выявленных несоответствий планируется запуск проекта в полном объеме. На данный момент реализация проекта «Каса Тысяча» продолжается в Кыргызстане. Полным ходом идет строительство высокой ЛЭП 500 кВ протяженностью 456 км. В частности, на 100% завершено строительство ячейки на подстанции 500 кВт «Датка». Монтаж опор завершен на 100%. Прокладка высоковольтной линии полностью завершена. Это 456 километров. Планируется, что строительные работы будут полностью завершены к концу августа 2024 года, говорится в сообщении Министерства энергетики Кыргызстана. В июле 2024 года министр энергетики Таджикистана заявил на пресс-конференции в Таджикистане, что работы по проекту «Каса Тысяча» в Таджикистане завершены. Строительство проекта на территории Пакистана планируется завершить к концу текущего года. Далер Джума сообщил, что благодаря интенсивным переговорам между странами, участницами проекта «Каса Тысяча» и партнерами по развитию, в первую очередь Всемирным банком, удалось возобновить финансирование и, соответственно, продолжить строительство афганского участка линии электропередачи. Министр выразил надежду, что создание необходимой инфраструктуры в Афганистане завершится до конца следующего года. Это позволит нам запустить проект в начале 2026 года. Сказал он. Глава Минэнерго Республики Таджикистан уточнил, что в соответствии с заключенными между странами-участницами проекта договоренностями в течение 10 лет после запуска ЛЭП «Каса Тысяча» поставки из Таджикистана будут осуществляться исключительно в летнем периоде года с мая до сентября. Проект «Централь Азия» «Каса Тысяча» предполагает строительство трансграничной линии электропередачи, посредством которой планируется поставлять электроэнергию из Таджикистана и Кыргызстана в Афганистан и Пакистан. Официальный запуск реализации проекта «Каса Тысяча» состоялся в мае 2016 года в городе Турсунзаде при участии глав государств и правительств четырех задействованных в нем стран. Совокупный бюджет строительства ЛЭП общей протяженностью 1 400 000 км составляет около

0: 1 миллиарда 200 тысяч миллионов долларов. Ну а теперь, уважаемые слушатели, предлагаем вашему вниманию запись исторического события. Главы государств, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, и президент Кыргызской Республики, уважаемый Садыр Жапаров, в режиме онлайн сдали в эксплуатацию линию электропередачи 500 кВт Датка-Сокт, построенную в рамках реализации проекта «Касса-1000».
1: В 2025 году завершились строительные работы в рамках проекта «Касса-1000» в Республике Таджикистан и в Кыргызской Республике. Также в августе 2025 года ожидается завершение строительных работ в Исламской Республике Пакистан. Общая стоимость всего проекта составляет более 1,2 миллиарда долларов США. В то же время строительство в таджикской и кыргызской части проекта составило около 544 миллионов долларов США, что составляет 45,3% от общей стоимости всего проекта. Проект «Касса-1000» финансируется Всемирным банком, Европейским инвестиционным банком, Европейским банком реконструкции и развития, Исламским банком развития, Министерством иностранных дел, Содружество наций и развития Великобритании и Агентством США по международному развитию. В рамках данного проекта будет построено 1387 километров линий, две конвертерные станции для передачи 1300 мегаватт электроэнергии. Зеленая электроэнергия будет экспортироваться в летнее время Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан, в Афганистан и в Исламскую Республику Пакистан. В рамках реализации проекта «Касса-1000» были построены новые энергетические объекты. Завершено строительство ЛЭП 500 кВт от подстанции Датка в Кыргызстане до подстанции Сукт-500 в Таджикистане протяженностью около 480 километров, которая позволит направить электроэнергию в оба направления и повысить устойчивость сетей Центральноазиатской электроэнергетической системы. В рамках проекта «Касса-1000» по Кыргызстану установлено 1243 опоры. Построена линия электропередачи протяженностью 456 километров. Построена дополнительная ячейка 500 кВт на подстанции Датка. От данной подстанции линии тянутся через Джалалабадскую, Ошскую и Баткенскую области до границы с Таджикистаном. Построены ЛЭП 500 кВт между подстанциями Ригар-500 и Санктуда на юге Таджикистана протяженностью 115 километров, что значительно укрепит внутренние сети Таджикистана. Санктудинская конвертерная станция является не только первой в Центральноазиатском регионе конвертерной станцией, но и самой большой преобразовательной станцией на территории СНГ. Построенная инфраструктура постоянного тока от Республики Таджикистан в Исламскую Республику Пакистан создает энергетический мост между двумя регионами – Центральной и Южной Азии, которая позволяет передавать до 11 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год. Республика Таджикистан и Кыргызская Республика совместно будут передавать зеленую электроэнергию в Исламскую Республику Пакистан в объеме до 5 миллиардов киловатт-час в год или около 5% от общего объема потребления электроэнергии Пакистана. При этом доходы двух стран от экспорта электроэнергии по самым скромным подсчетам будут составлять более 250 миллионов долларов США в год. В рамках проекта поддержки сообществ «Касса-1000» Республики Таджикистан и Кыргызская Республика привлекли финансирование в размере более 50 миллионов долларов США для строительства социальной и экономической инфраструктуры в 153 населенных пунктах, бенефициаром которых являются более 320 тысяч жителей двух стран. Социальный компонент является нарративом проекта «Касса-1000». В тарифе на каждую проданную киловатт-час электроэнергии заложены отчисления на поддержку местных сообществ. В Афганистане возобновилось строительство проекта. Более 95% необходимых материалов импортированы в Афганистан. В 2027 году ожидается полное завершение строительства в Афганистане и начало коммерческой эксплуатации проекта «Касса-1000». Проект «Касса 1000» открывает новую страницу в истории сотрудничества стран Центральной и Южной Азии, способствуя укреплению добрососедских отношений, улучшению благосостояния населения и обеспечению устойчивого экономического роста в регионе.
0: Уважаемые слушатели, предлагаем вашему вниманию комментарии профессора Российско-Таджикского славянского университета Рахмона Ульмасова.
2: Благодаря этому документу мы открываем новый путь в торгово-экономических отношениях между нашими странами. Именно приграничье было очень хорошее торговое отношение между нашими странами. Я думаю, что в этом вопросе мы должны идти дальше, и это будет развиваться. Это только начало экономического развития, потому что мы, и Таджикистан, и Кыргызстан, мы, как соседи, зависимы друг от друга. Мы можем помочь друг другу. Мы должны оказывать развитие не только торговли, но и рынка труда. Каждая совместная работа в этом направлении – большое событие. Это первое. Второе. То, что наши лидеры подключили «Касса 1000», это проект 21 века. Дай Бог, чтобы этот проект был реализован и в Афганистане, хотя там уже идет большая работа. А это означает, что мы соединены вместе Центральная Азия и страны Юго-Восточной Азии, значит, до Пакистана. А в последующем можем идти дальше из Пакистана в Индию в этом направлении. А для реализации этой цели мы должны завершить строительство Рагунской ГЭС. И это означает, что мы вносим большой вклад в развитие этого региона. Это с одной стороны. С другой стороны, экспорт электроэнергии приносит доход в бюджет нашей страны.
0: Уважаемые слушатели, это был наш комментарий, как вы уже были проинформированы. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, и президент Кыргызской Республики, уважаемый Садыр Жапаров, в режиме онлайн, сдали в эксплуатацию линию электропередачи 500 киловольт Датка-Сохт, построенную в рамках реализации проекта «Касса 1000».

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг. Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

Вода – это жизнь. Вода – сама жизнь. Она – колыбель жизни на планете Земля. Без нее не могут существовать ни живые организмы, ни растения. Вода составляет почти 80% веса человека, и от нее зависит протекание всех жизненно важных процессов обмена веществ. Сама жизнь зародилась в воде, вышла из воды и неразрывно связана с водой. Весь окружающий нас мир нельзя представить без воды. Вода поистине чудо природы и заслужила того, чтобы стать эталоном. Это замечательное по своим свойствам вещество непрерывно совершает кругооборот и в природе. Ежегодно с поверхности водоемов, океанов и морей, рек и озер испаряется почти 450 тысяч кубических километров воды, обогащая влагой земную атмосферу. Поднимаясь вверх, парообразная вода охлаждается и, превращаясь в дождь, град или снег, снова возвращается на нашу планету. Вода, выпадающая в виде осадков, бедна примесями. В 10 литрах дождевой влаги всего лишь около 1 трети грамма сухого вещества. Но при дальнейшем своем путешествии, особенно в глубоких слоях земной коры, она насыщается газами, обогащается многими минеральными и органическими соединениями и, выходя на поверхность целебным источником, становится бесценным природным даром.

Но несмотря на то, что в отличие от других природных ресурсов, вода возобновляется в процессе ее круговорота на Земле, с каждым годом все острее ощущается дефицит ее в чистом и пресном виде. Из громадных запасов воды на земном шаре только 1% годится для питья. А если учесть, что запасы пресной воды распределены по разным регионам планеты неравномерно, что с ростом потребности промышленного и сельскохозяйственного производства, коммунального хозяйства общее потребление воды увеличилось во много раз, то станет понятным, что человечество на современном этапе сталкивается с глобальной экологической проблемой. Почти 1,5 миллиарда людей в странах азиатского и африканского континента, Латинской Америки испытывают нехватку питьевой воды.

Когда поешь ты, горная река, тебе в созвучье просится строка. Волнуя грудь, летишь стремглав бегуня, печали сердца, не спросив веселое плясунья. Кто ты? Родник, вскипающий фонтаном, ущелье горного прозрачным великаном. Была слезой, ключом, ручьем, рекою стала. Глазам, рукам, мечтам родное стало.

строки величайшего поэта Мирзо Турсунзаде. По инициативе президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона 2003 год с одобрением Генеральной Ассамблеи ООН был объявлен Международным годом пресной воды и получил всемирное признание. С ним связано усиление мер по сохранности чистых вод, борьбе с загрязнением естественных водоемов и бассейнов, эффективному управлению формированием и рациональным использованием водных ресурсов. Глобальное ухудшение экономической ситуации не миновало и Центральную Азию. Трагедия Аральского моря, снижение качества воды и, как следствие, распространение различных инфекционных заболеваний – все это не может не вызывать тревоги. Она вызвана тем, что горному Таджикистану судьбой выпало быть источником пресной воды для всего Центрально-Азиатского региона. Высокие горы республики – крупнейший в СНГ очаг современного оледенения, общая площадь которого достигает почти 9000 квадратных километров и охватывает до 6% всей территории страны. На Памире находится и самый крупный в мире горно-долинный ледник имени Феченко, достигающий в длину 77 километров. Ледники Таджикистана – это поистине национальное достояние республики, величайшее благо. Это гигантские аккумуляторы самой дорогой на планете влаги, хранители значительных запасов пресной воды –

Сказочные народные понятия о живой и мертвой воде теперь получат свое научное объяснение. Горные ледники и снежники – не только гигантские резервуары живых вод, но и фабрики по их производству. Давно подмечен бурный расцвет жизни у кромки тающего льда как в горах, так и на равнине. Ученые объясняют это особой структурой, а следовательно особыми физиологическими свойствами ледниковой или снежной талой воды. Талая вода, составляющая в жаркое сухое лето до 60% речного стока, становится хлопком и зерном, овощами и фруктами, виноградом и цитрусовыми. Ледники дают жизнь горным рекам и озерам бассейна главной артерии Центральной Азии Амударьи, которые наполнены экологически чистой водой. Речные артерии – это электрическая энергия, это орошение земель, это удовлетворение технических, хозяйственных и бытовых потребностей. Это, в конечном счете, и благотворное влияние на климат окружающих территорий.

Новости на канале ovozi.ru. Ознакомьтесь с анонсами. Первый международный форум пищевой промышленности соберет участников в Душанбе. Обсужден вопрос создания логистического центра на пограничном пункте Дусти. В Таджикистане состоится третий форум лингвистов. ВОЗ запускает программу на 518 миллионов долларов для борьбы со вспышкой Эболы. Об этих и других новостях вы узнаете из нашего выпуска. Первый международный форум пищевой промышленности и выставка пищевой промышленности «Таджикистан-2026» состоится с 20 по 21 августа в городе Душанбе. Как сообщили в Министерстве промышленности и новых технологий Республики Таджикистан, форум и выставка проводятся при поддержке правительства Республики Таджикистан в сотрудничестве с международными отечественными партнерами. Мероприятия посвящены развитию пищевой промышленности, привлечению инвестиций, презентации современных технологий, обмену международным опытом и расширению торгового сотрудничества. В международном форуме пищевой промышленности примут участие промышленные компании, экспортеры, инвесторы и представители деловых кругов из различных стран. В Душанбе обсужден вопрос реализации проекта по подготовке предварительного технико-экономического обоснования создания логистического центра на пограничном контрольно-пропускном пункте Дусти, расположенном в городе Турсунзаде. Об этом было сказано в ходе встречи министра транспорта Таджикистана Азима Ибрахима со страновым директором Европейского банка реконструкции и развития в Таджикистане Хольгером Вифелем, старшим специалистом банка по развитию транспорта, подготовке и реализации проектов Гарри Кандейсоном, а также представителями компаний Сербии и Болгарии. Как сообщает Министерство транспорта Республики Таджикистан, на первом этапе стороны проанализировали организационно-правовые, технические и экономические аспекты проекта. В Комитете по делам женщин и семьи при правительстве Республики Таджикистан состоялось первое заседание правления Общественного совета женщин Таджикистана. Как сообщили в комитете, основная цель заседания – заключалось в объединении усилий активных женщин страны для более значимого вклада в благоустройство, защиту национальных интересов, укрепление мира и единства, а также обеспечение устойчивого развития Республики Таджикистан. Заседание Совета стало площадкой для обмена мнениями и опытом по вопросам расширения участия женщин в реализации стратегических целей государства и созидательной деятельности. Участники также обсудили совершенствование политико-правового и культурного образования женщин и девушек, а также поддержку женских инициатив. Третий форум лингвистов стран, имеющих общий язык и культурное пространство под названием «Наш язык, наш мир» состоится с 15 по 18 октября в Республике Таджикистан. Об этом сообщили в Комитете по языку и терминологии при правительстве Республики Таджикистан. Третий форум лингвистов приурочен к 35-летию государственной независимости. В нем планируется участие лингвистов и исследователей со всего мира, занимающихся изучением и исследованием таджикского языка. Следует отметить, что таджикский язык считается одним из древнейших языков мира. На этом языке выдающиеся ученые, деятели науки и литературы создавали произведения мирового значения, внеся значительный вклад в сокровищницу мировой культуры и цивилизации. Сегодня таджикский язык является родным языком миллионов коренных жителей таких стран, как Иран, Афганистан, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Индия, Пакистан и других, поскольку таджики с древнейших времен проживали в этих регионах. И переходим к другим новостям. В Таджикистане до 30 мая засеяли хлопком 182 448 гектаров.
Из них на 147 410 гектарах уже есть сходы. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства Республики Таджикистан. Следует отметить, что хлопководство не только обеспечивает промышленность страны сырьем, но и играет ключевую роль в создании рабочих мест для населения и производства готовой продукции. Хлопок является основным экспортным товаром страны. Его реальная стоимость на мировом рынке имеет тенденцию к ежегодному росту. В поселке имени Хамида Алиева Зафарабадского района началась уборка зерна. Об этом сообщает исполнительный орган государственной власти Зафарабадского района. На полях, засеянных зерном, получен хороший урожай. Дыхканские хозяйства Мавджадин, Фарух, Шаш и Дуньор сообщили, что засеют освободившиеся земли повторно. Для выращивания второго урожая на убранных землях высаживают овощи, кукурузу и кормовые культуры. Также ведется наблюдение за состоянием роста других культур. Уважаемые слушатели, теперь переходим к зарубежным новостям. Загрязненные продукты питания ежегодно являются причиной около 866 миллионов случаев заболеваний и 1,5 миллиона смертей. Такие данные привела Всемирная организация здравоохранения в преддверии Всемирного дня безопасности пищевых продуктов, сообщается на сайте Центра новостей ООН. На Африку и Юго-Восточную Азию приходится почти 3/4 всех случаев заболеваний пищевого происхождения и около 60% связанных с ними смертей. ООН. Более 2 миллиардов человек в мире не имеет доступа к чистой питьевой воде. Особенно опасны загрязненные продукты для детей младше 5 лет. По статистике, они почти в 3 раза чаще страдают от болезней, связанных с небезопасными продуктами питания, чем дети старшего возраста и взрослые. Всемирная организация здравоохранения и Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний представили 6-месячный план стоимостью 518 миллионов долларов для борьбы со вспышкой лихорадки Эбола в Африке, передает Казинформ со ссылкой на Рейтер. Заболевание уже стало 4-й по масштабам эпидемии Эбола за всю историю наблюдения. Программа направлена на поддержку Демократической Республики Конго и Уганды, где зафиксированы случаи заражения, а также на подготовку соседних государств к возможному распространению вируса. Среди предусмотренных мер – усиление санитарного контроля на границах, расширение тестирования и повышение готовности медицинских служб. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение инфекции происходит быстрее, чем удается разворачивать ответные меры. Вспышка распространяется быстро, а мы все еще пытаемся наверстать упущенное, отметил глава организации. Гигантские осьминоги, жившие от 100 до 72 миллионов лет назад, могли достигать длины до 19 метров, что делает их одними из крупнейших беспозвоночных. Известных науке, они, вероятнее всего, являлись высшими морскими хищниками. Как передает репорт, об этом сообщает Каода со ссылкой на данные исследования журнала. Наши выводы свидетельствуют о том, что первые осьминоги были гигантскими хищниками, занимавшими вершину морской пищевой цепи меловой период, заявил палеонтолог Якусира Иба, возглавлявший исследование. По размеру челюсти ученые оценили длину этих осьминогов примерно 7-19 метров. Самые крупные особи соперничали по размерам с морскими рептилиями того времени – мозазаврами и плевиозаврами. Почему эти гигантские существа исчезли, пока неизвестно. По словам Ибы, это может быть связано как с конкуренцией, так и масштабными изменениями окружающей среды. Однако, вероятнее всего, они вымерли. Уважаемые слушатели, это были все новости, поступившие на этот час. А мы продолжаем передачи радио «Овозе Туджик». Не переключайтесь.

Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О, город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой. Уважаемые слушатели, сейчас мы расскажем о Льве Гумилеве. Лев Гумилев выучил таджикский язык из всех языков, которые изучал, знал его лучше всего. Основатель мира национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, всегда призывает к изучению иностранных языков, в том числе русского и английского. Вместе с тем следует понимать, что знание государственного языка страны пребывания является качеством цивилизованного человека и признаком уважения к народу, среди которого живешь. И еще. Таджики всегда отвечают взаимностью тем, кто проявляет почтительность к книгам, языку, истории, обычаям и традициям. Литературовед Мансур Суруш делится раздумьями о том, какой пример уважительного отношения к таджикскому языку и культуре подавали представители различных национальностей. Во все времена были и есть представители различных национальностей, которые великолепно владели и владеют таджикским литературным языком. «Иных я видел и с удовольствием слушал», – пишет Мансур Суруш. Это Цицилия Бану, жена из подвижника Абулкасыма Лахути, за 30 лет переведшая 9 томов «Шахнаме» великого Абулкасыма Фирдоуси. Профессор Людмила Успенская, мать Тимура Зульфикарова и автор ряда учебников русского языка для таджикских школ, вместе с Мухаммаджоном Арахими, составившая таджикско-русский словарь. Мира Явич, переводившая на русский язык таджикские сказки, в том числе «Козу кудрявые ножки». Клавдия Благовещенская Улугзаде, супруга Сатыма Улугзаде, большой знаток таджикского фольклора. Их зять, профессор Альберт Хромов, слывший по праву всемирно известным ученым ягнобоведом, а также видный хозяйственный деятель Василий Захватов и, конечно же, влюбленный в природу Таджикистана и песни Шашмакома философ с душой поэта Вадим Зайченко. Да разве всех их перечислить? А об ученых Санкт-Петербургской востоковедческой школы говорить не приходится. Комиссаров Болдырев, Барагинский. Помнится, когда отмечали 90-летний юбилей одного из основоположников современной таджикской литературы Абулкасыма Лахути в театре его имени, Цицилия Бану, выступая на безупречном таджикском языке, сказала: «Всю свою жизнь я любила двух Абулкасымов – Фирдоуси и Лахути». Зал встретил эти слова бурными аплодисментами. А недавно, пишет Мансур Суруш, я с приятным удивлением узнал, что таджикским языком прекрасно владел и широко известный в ученом мире Лев Николаевич Гумилев, единственный сын классиков русской литературы 20 века Анны Ахматовой и Николая Гумилева, бывший не только археологом, востоковедом, географом, историком, этнологом, философом, но еще и писателем-переводчиком, в том числе из фарси. Безусловно, этому способствовало посещение в 1931 году евразийцем, как называл себя Лев Гумилев, Таджикистана, где он за сравнительно короткий срок выучил наш таджикский язык. Вот фрагмент из биографии этого энциклопедически образованного человека, относящийся к этому периоду его жизни, которому дар слова был обещан от природы. В 1932 году Лев Гумилев участвовал в самой длительной в своей жизни экспедиции в Таджикистан, которая продлилась, по некоторым сведениям, 11 месяцев. В Таджикистан он попал совершенно осознанно, видимо, по рекомендации Павла Лукницкого, автора знаменитого романа «Несо»,
бежецкого учителя, которого Лев Гумилев почитал до конца жизни. 30-летний альпинист и выпускник литературного факультета тогда являлся ученым-секретарем таджикской комплексной экспедиции. Экспедиция была организована по решению Совнаркома и Президиума Академии наук. Руководил подготовкой к экспедиции научный совет под председательством академика Ферсмана. В совет входили ученые с мировым именем, среди них, например, Николай Вавилов. Паразитологическую группу, в которую попал Лев Гумилев, возглавлял Евгений Павловский, будущий академик и президент Географического общества СССР, основатель Тропического института в Таджикистане. Руководил экспедицией Николай Горбунов, личный секретарь Владимира Ленина, бывший управляющий делами Совнаркома и ректор Бауманского училища. В экспедиции участвовали 97 научных работников, всего около 700 человек, разделенных на 72 отряда. Остановившись в Сталинабаде, Лев Гумилев направился в Гисарскую долину, где до конфликта с начальником работал лаборантом-гельминтологом, после чего был отчислен за нарушение трудовой дисциплины. После этого он перебрался в долину Вахша и устроился на малярийную станцию в Дангаринском образцово-показательном совхозе. Здесь неплохо платили по меркам 30-х годов прошлого века и не было проблем с продовольствием. О своей работе Лев Гумилев через 30 лет вспоминал так. «Работа заключалась в том, что я находил болотца, где выводились комары, наносил их на план и затем отправлял воду парижской зеленью. И затем отравлял воду парижской зеленью. Количество комаров при этом несколько уменьшилось, но уцелевших вполне хватило, чтобы заразить малярией не только меня, но и все население района». Уважаемые слушатели, и в завершение программы я хочу вам прочитать стихотворение отца Льва Гумилева, великого Николая Гумилева, «Жираф». Сегодня я вижу, особенно грустен твой взгляд, и руки особенно тонки, колени обняв, послушай. Далеко-далеко на озере Чад изысканный бродит жираф. Ему грациозная стройность и нега дана, и шкура его украшает волшебный узор, с которым равняться осмелится только луна, дробясь и качаясь на влаге широких озер. Вдали он подобен цветным парусам корабля, и бег его плавен, как радостный птичий полет. Я знаю, что много чудесного видит земля, когда на закате он прячется в мраморный грот. Я знаю веселые сказки таинственных стран про черную деву, про страсть молодого вождя. Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман. Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя. И как я тебе расскажу про тропический сад, про стройные пальмы, про запах немыслимых трав? Ты плачешь? Послушай. Далеко-далеко на озере Чад изысканный бродит жираф. Это, по-моему, самое замечательное стихотворение Николая Гумилева. Я его прочитала, чтобы просто вам было хорошо.

ноября 2025 года. Это произошло по инициативе Таджикистана и Ирана. Резолюция, предложенная Таджикистаном, подчеркивает историческое значение документа как одного из первых провозглашающих принципы уважения к культурному, религиозному и языковому разнообразию, а также свободы совести. Документ подчеркивает историческое духовное значение цилиндра Кира Великого как одного из первых гуманистических актов, провозглашающих ценности свободы совести, уважение к культурному многообразию и мирного сосуществования. Принятие данной резолюции вносит значительный вклад в укрепление общечеловеческих ценностей, развитие взаимопонимания между цивилизациями и продвижение диалога культур в рамках ЮНЕСКО. Следует напомнить, что цилиндр Кира – это глиняная табличка, созданная по приказу персидского царя Кира Великого в 538 году до нашей эры. Она считается одним из древнейших документов, провозглашающих права человека, и хранится в Британском музее.

1879 году при раскопках в древнейшей столице Вавилона был найден уникальный и значимый для исторической науки предмет – артефакт. Это был глиняный цилиндр, на котором Кир Великий повелел выбить клинописью список своих побед и милостливых поступков, а также перечисление предков. По повелению Кира Великого на нем были запечатлены грандиозные события, творимые царем, его милости побежденным, мероприятия и успешные завоевания. Артефакт сразу был отправлен в Британский музей. Цилиндр получил широкую известность после того, как последний шах Ирана в 1960 году провозгласил нанесенный на него текст первой в истории Декларации прав человека. Кир высказывается за отмену рабства и свободу вероисповедания. Шах пообещал строить свою политику в соответствии с заветами основателя персидской государственности. В довольно пространном предисловии манифеста живописуется безобразие вавилонского царя Набонида и обиды, которые он причинил богу Мардуку, храму Эсагилу и Вавилону. Когда терпение бога Мардука иссякло, он отыскал Кира, царя Аншана, вручил ему власть над народами и, наконец, верил его заботам Вавилон. В конце манифеста помещена молитва к вавилонским богам, а не с посланием благополучию Киру и его сыну и наследнику Камбису. В этом обрамлении помещен, собственно, текст манифеста, написанный от лица Кира.

Кир II Караш или Куруш II Куруш и Кабир, одаренный полководец и царь Перси, который еще при жизни получил прозвище Великий. Он основал мощную персидскую империю, объединив разрозненные государства от Средиземного моря до Индийского океана. Куруш и Кабир являлся великой исторической личностью, мудрым царем справедливости, толерантности, гуманности, честности и ярким политическим деятелем, сторонником и защитником справедливости, обеспечивший социальное равенство и соединивший более 70 народов трех континентов – Азии, Европы и Африки. Его декларация о праве считалась новым явлением политической и культурной жизни арийской цивилизации и первым нормативным актом, определившим право и свободу личности человека. Основу декларации о праве составляла организация светского и справедливого общества, которая посредством

Почему персидский царь Кир был назван великим? Имя мудрого правителя и гениального стратега овеяно легендами. Многие факты навеки забыты, но до наших дней сохранились величественные монументы, свидетельствующие о победах Кира. Известно, что Кир был сыном Камбиса I из династии Ахеменидов, происходящей из вождей персидского племени Пасаргадов, правителей города Аншан. Он открывается полной титулатурой Кира, составленной на вавилонский лад. «Я, Кир, царь множеств, царь великий, царь могучий, царь Вавилона, царь Шумера и Аккада, царь четырех стран света, сын Камбиса, царя великого, царя Аншана, потомок Тиспа, царя великого царя, царя Аншана, вечное царственное семя, правление которого любят боги Бел и Набу, владычество которого приятно для их сердечной радости». Затем в манифесте от лица Кира говорится, как его многочисленные войска мирно вступили в Вавилон. После этого следует перечисление мероприятий, осуществленных Киром, которые полностью подтверждаются другими источниками. Кир претендовал на роль царя-освободителя. Он выполнил свои обещания, данные покорившимся его власти народам. Случай в истории исключительный, но вполне объяснимый. Стремясь к мировому владычеству, Кир хорошо понимал, что при помощи одного персидского войска только насилием ему этой цели не достичь. Он понимал также, что страны древней цивилизации, ставшие объектом персидских завоеваний, поражены смертельным недугом и готовы видеть в нем своего спасителя и исцелителя. Кир умело использовал это обстоятельство, чем и объясняется как его поразительные военные успехи, так и репутация отца и освободителя, которая закрепилась за ним в памяти не только персов, но и покоренных им народов, в том числе вавилонян, греков и иудеев.

0: уважаемые слушатели, чтобы узнать более подробно о жизни и деятельности Куруши Кабир, мы направились в Национальный музей древности Таджикистана.
1: Хаджаева Наргиз Джамиевна, сотрудник Национального музея древности Таджикистана, Института истории, археологии, этнографии, Академии наук Таджикистана, доктор исторических наук.
2: Почему все-таки Кир Великий вошел в историю? Потому что все-таки история, она богата была и людьми, и великими свершениями. Но именно Кир остался в памяти предков.
1: Ну, Кир, давайте будем говорить все-таки Куруши Кабир, да, на нашем родном языке, был основателем Первой мировой империи Ахеменидов, Ахеменидского государства, которое он основал в 550 году до нашей эры. Кир, он был из рода Ахимена, правил областью Аншан. Мать его, Мандана, была медийка, а отец – перс. Конечно же, Кир сам себя считал перс. Но раз он был перс, значит, иранец. То есть они наши кровные братья. Потому что вы знаете, что и иранцы, и таджики, у нас общие корни, мы вышли из среды индоиранцев. Вот, то есть иранцы так же, как и мы, потомки арийцев. Вот, вот в этом плане, да, мы, получается, да, мы родственные. Во всей иранской группе нет, пожалуй, вот таких родственных душ, как таджики и иранцы. У нас общая культура, у нас обычаи. Несмотря на то, что ислам, мы все равно сохранили наши доисламские традиции, обычаи, которые, кстати, вот эти традиции соблюдались во времена Ахеменидов. Так вот, Кир вошел в историю как основатель первой империи, государства Ахеменидов. Это произошло в 550 году. И он как бы был собирателем в области Фарс, вот в Иране. Да, он объединил, да, объединил земли. Он начал с запада, значит, это Вавилон, потом Египет. Сначала он начал с запада, а потом он уже, то есть вот эта вся Малая Азия вошла в состав империи, а потом он уже пошел и сюда, в Центральную Азию. Ну, на тот момент здесь жили наши предки, бактрийцы, сагдийцы, харизмийцы, саки, масагеты, которые в Авесте священной книги зороастризма именуются как там Туры, Саэна, Саэма. То есть это все наши предки. И вот именно здесь, в Средней Азии, в Центральной Азии, он уже столкнулся с трудностями. Конечно, было сопротивление, сопротивлялись, это были восстания. Вы знаете, что Кир нашел свою смерть здесь.
2: Да.
1: В Средней Азии это царица масагетов Тамирис, она отомстила за смерть своего сына. Вы знаете, как, да? Это вот Геродот хорошо описал это, как вот отрезала она ему голову и засунула, да, в бурдюк, да, что он нашел смерть здесь. Ну вот, вы знаете, несмотря на то, что он был завоеватель, да, но все равно для нашей истории он основатель государства, куда вошли наши предки, государственные образования, которые были на территории Средней Азии. И причем Кир, он был реформатором. Это вот то, как была создана государственная система. Больше всего, конечно же, Кир прославился цилиндр, знаменитый цилиндр Кира, который вошел в историю как первый правовой, то есть юридический документ, где были заложены основы современного права. Еще Кир, вот очень много споров идет в научной литературе про религию зороастризм. Все-таки была ли эта религия государственной в империи Ахеменидов? Вообще существуют такие понятия, как религиозные верования и религия. Религиозные верования, они переходят в статус религии после того, когда они канонизируются в государстве. Поэтому государственная эта религия, она была только в Сасанидском государстве, это уже в 64 век нашей эры. Но при Кире на всей вот этой территории Центральной Азии, Ирана, господствовали зороастрийские религиозные верования, которые описаны хорошо очень древнегреческими историками, в частности, Геродотом. Ну и сам Кир, он считал себя, да, вот он говорит, я сын Камбиса, правитель Аншана, ариец по происхождению. То есть вот
2: царь царей.
1: Да, царь царей, шахан-шах. То есть вот они, вот, ну, самое вот здесь главное, что ариец по происхождению. То есть это говорит о том, что и иранцы, то есть и Кир, и наши предки.
2: Хоть по предложению именно Ирана и Таджикистана.
1: Да, да, да. И вот почему вот отрадно заметить, что над этим документом, обоснованием, предложением работали именно два государства, Таджикистан и Иран совместно. Вообще, я очень рада, что вот в последние годы в ЮНЕСКО был принят не только цилиндр Кира, но и многие другие номинации, которые вот сейчас совместно. Навруз, да. Вот, да, вот эти праздники, Мехргон. Все мы это делаем вместе с Ираном. То есть у нас общее культурное наследие, которое мы сейчас в данный момент сохраняем вместе и мы пропагандируем, потому что у нас очень богатое культурное, совместное культурное наследие. И причем я хочу сказать, что сам сами иранцы, они признают то, что именно в Таджикистане мы, таджики, являемся хранителями культурного наследия древних иранских народов.
2: Манифест.
1: Ну, вы знаете, поподробнее, я не юрист, я же историк. Я единственное могу вам сказать, что это вот первый правовой документ, который был принят вообще в истории.
2: Знаете, права там человека? Такие...
1: Нет, там не только права человека, там все, обо всех вот этих аспектах, которые входят в поле в деятельности права, они кратко-кратко там были все изложены.
2: Ну, несомненно, значит, он умнейший человек своего времени, передовой такой мыслитель.
1: Ну, да, да, конечно, несомненно. Ну, вы знаете, овладеть половиной мира, это же уже о многом говорит. Он был гений, как впоследствии Александр Македонский.
0: Как отметила историк Наргиз Хаджаева, она не юрист. О юридической стороне манифеста Куруши Кабир рассказал нам преподаватель Душанбинского педуниверситета Фаридун Кенджаев.
3: Бойси ифтихор аст ки эломе хуи башари Куруши Кабир, ки аз 39 банд иборат аст, нахустин эломе хуи башар дар джахон эътироф гардида аст ва нусхааш дар дохили бинои созмони милали муттаҳид ҷой дода шуда аст.
0: Можно только гордиться тем, что манифест Куруши Кабир состоит из 39 глав, и его копия сегодня находится в здании Организации Объединенных Наций. Стоит отметить, что в 44 подглавах упоминается около 30 статей прав человека, которые используются в современных законодательных актах. Более того, еще 50 глав посвящены разнообразным юридическим аспектам, таким как налогообложение, преступления, нарушения законов. Манифест Куруши Великого заставляет нас сегодня задуматься о том, что Перс дал свободу иудеям, разрешил им вернуться на историческую родину и почитать своих богов. Это является свидетельством наличия демократии у наших предков, ожившим еще 2500 лет тому назад.
3: Принципы демократии в замоне муасир мебошанд ки татбиқи он 2550 сол муқаддам мушоҳида мегарданд.
0: Ну а мы продолжаем беседу с Наргиз Хаджаевой.
2: А вот в истории не говорится, что он был за человек, просто вот как человек.
1: Ну, вы знаете, во-первых, детство у него было трудное.
2: Ужасное.
1: Вы в курсе, что он рос вообще среди рабов?
2: Угу.
1: Вот такое было воспитание. Камбиса, то есть он не был облелеен царской жизнью. Фактически, но он познал жизнь с детства, вот эти лишения, что это такое.
2: То есть
1: вот,
2: он
1: да.
2: изнутри
1: все это видел. Он знал, да, он знал, как вот простые люди живут. Но при этом, вы знаете, вот, например, если мы сравним, да, он завоеватель считается. Вот, например, если мы посмотрим, есть ассирийские летописи, Вавилонии, вот летописи, которые на табличках. И вот они описывают, когда пришел Кир, он вот, допустим, там вот правители, они бесчинствовали, а когда Кир вот завоевал Вавилон, тот же самый Египет, он вернул народу то, что у них было.
2: Все-таки лояльно относился.
1: Да, он, и вы знаете, вот, видимо, то, что он жил среди рабов, среди простых людей, это сыграло большую роль, что его отношение вот к народу было...
2: Справедливым.
1: Да, вот правильно вы сказали, было справедливым. Mm-hmm. То есть он свысока не смотрел на простых людей. Это пишут и Геродот, и Ксенофонт, и Плутарх. Может, они об этом пишут.
2: Поэтому он завоевывал, потому что народ, который был завоевывал, не сопротивлялся. То есть он обрел какие-то права.
1: Нет, вы знаете, вот, например, на Западе не сопротивлялся. Ну, вот у нас в Центральной Азии, вы же знаете историю, что у нас все, кто сюда к нам не приходил, потому что территория, там жили наши предки, всегда жили таджики, кто не приходил, всегда мы сопротивлялись, наши предки. Это как бы уже в крови было. Но он, вы знаете, тем не менее, система вот его государственная, она была такая, вы знаете, выверенная.
2: Упорядоченная.
1: Там налогообложение было, да, все платили, вот коррупции не было, вот, скажем, вот так вот. И вот, соответственно, цилиндр Кира, конечно, несомненно, над этим работали его подчиненные. В историю он вошел под его именем, потому что этот манифест он подписал. Как правитель государства. Почему говорят цилиндр Кира? Ну, это эпиграфический памятник. Считается, он на камне выгравирован. Как вот надписи вот этих ахеменидских царей. Здесь? Это камень. Так же, как Кааба, Зороастра, они практически перекликаются, вот если посмотришь. Хотя там период очень большой, там почти полтысячелетия.
2: Но все равно одно вытекает из другого.
1: Нет, конечно, да.
2: Ничего конечно. Не происходит просто так.
1: Несомненно, как можно, да.
2: Не вы как историк, что вы можете? Вот Куруши Кабир – это?
1: Основатель первого в мире государства. Империи.
2: Государство уже в современном нашем понятии.
1: Он представитель. При нем был принят первый манифест. Вот так называемый манифест Кира. Это цилиндр Кира. Это первый правовой документ в истории человечества. Он иранец, он перс. Он близок нам по крови.
2: Спасибо.

Чем же еще прославился Кир Великий? Интересные факты насквозь пронизывают его биографию. Ниже представлен один из них. На первом этапе Киру, как всегда, сопутствовала удача. Перед своим войском царь распорядился поставить обоз, груженный бурдюками с вином. Отряд кочевников напал на обоз, воины выпили вино и, опьянев, без боя оказались в плену у персов. Возможно, все закончилось бы для персидского царя благополучно, если бы среди захваченных массагетов не оказался сын царицы. Узнав о пленении царевича, Тамирис рассвирепела и приказала убить хитрого перса любой ценой. Сражения массагета продемонстрировали такую ярость, что персам даже не удалось вынести с поля тело погибшего царя. По приказу Тамирис отрубленную голову Кира засунули в бурдюк с вином.

Смерть Кира II Великого не стала причиной краха его империи. Грандиозное царство Ахеменидов просуществовало в том виде, в котором его оставил одаренный полководец на протяжении еще 200 лет, пока Дария, потомка Кира, не сокрушил Александр Македонский. Кир Великий, персидский царь, был не только гениальным стратегом, умевшим просчитать любую мелочь, но и гуманным правителем, которому удавалось сохранять свою власть на завоеванных территориях без жестокости и кровопролития. В течение столетий персы считали его отцом народов, а евреи – помазанником Иеговы. По Саргадах, первой столице Ахеменидов, находится мавзолей, где предположительно покоится его останки. Есть все основания думать, что гробница самого основателя Персидской империи находилась в саду, огороженном стенами или галереями. Ариан писал о гробнице Кира II. По Саргадах в царственном саду находится гробница Кира. Вокруг нее роща, усаженная разнообразными деревьями и орошаемая ручейками, и луг с высокой травой. Именно гробница персидского царя Кира Великого стала прообразом для всех последующих мавзолеев. Пасаргады, сады Фарса, древний персидский город, первая столица империи Ахеменидов, расположен на территории современной провинции Фарс в Иране на расстоянии 87 километрах северо-востока от Персиполя, 130 километров от Шираза. Кир Великий начал в 546 году до нашей эры строительство своей столицы, однако он умер, когда строительство еще не завершилось. Позднее Дарий I построил Персиполь и перенес столицу туда. Уважаемый слушатель, это был наш рассказ о великом человеке Кире II.